0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Лишь этой ночью по востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер этой ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Ночная температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске плюс 9-11. Днем по области от 16 до 20, в Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Hi, this is Madonna.
3: Радио Витебск. Радио нашего города. Витебск.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Номер один в регионе.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
0: Слушает весь мир.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Я хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: агентства «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио «Витебск». Единство белорусского народа равно независимости государства. Об этом президент заявил накануне 17 сентября в своем выступлении на молодежном форуме, посвященном Дню народного единства. Александр Лукашенко поставил акцент на единстве как о важнейшем элементе для сохранения суверенитета и независимости. Праздник как раз служит этой цели, поэтому глава государства придает ему большое значение и ждет того же от молодежи, за которой будущее страны. Президент заверил, белорусам чужого не надо, ни земли, ни богатств, ни идей. У народа есть красивая страна, трудолюбивый народ, богатые традиции, культурные и политические. Александр Лукашенко отметил, что молодежи этот праздник нужен, чтобы не забывать тех, кто создавал летопись в Беларуси, сохранил культуру, традиции и веру, кто объединялся, вставая в трудные времена на их защиту. Глава государства поздравил всех с праздником, пожелал счастья, призвал беречь родную землю и исконные ценности.
1: Экономика.
2: Беларусь и Алжир заключили контракты на 18 миллионов долларов. Об этом сообщила председатель Совета Республики Наталья Качанова по итогам встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Тебуном. Встреча прошла в рамках официального визита белорусской делегации, информирует пресс-служба Совета Республики. Наталья Качанова отметила, что программа визита была насыщенной и ориентирована на практическое развитие договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Беларуси в декабре 2025 года.
1: В Беларуси.
2: В Брестскую десантно-штурмовую бригаду поступила новая военная техника. В День народного единства в соединении состоялся ритуал вручения военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады новых БТР-82А. Современные боевые машины предназначены для повышения боевых возможностей подразделений. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил спецоперации, полковник Александр Гусев. Также брестские десантники продемонстрировали розыгрыш боевого эпизода с применением новых образцов техники, сообщили в Минобороны. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22-76-08, 29-829-47-68. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода. На радио «Витебск».
2: В Витебске по области переменная облачность, местами слабый туман, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске сегодня ожидается 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Каждое

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Ей, пятница, пора расслабиться, начинаем свое утро, чтобы было нам не придумал дальше. В общем-то, друзья, додумайте сами.
2: А надо было готовиться заранее, понимаешь, не на ходу пытаться сочинить тут какие-то четверостишья.
1: Не надо готовиться заранее, потому что сегодня пятница, к пятнице никогда не нужно готовиться, потому что это что? Это отдых. А отдых это что? Хорошее настроение. А хорошее настроение это что? Правильно, выходные. Вот к ним никогда не нужно готовиться.
2: Я думала, ты будешь говорить хорошее настроение, это раз будет шоу, но да ладно, хорошо. Не будем льстить себе, друзья, действительно, выходные от нас уже совсем недалеко, поэтому прямо сейчас нужно настроиться на какие-то вот такие вот последние финальные рывки этой недели, ну а дальше только больше. Больше кровати, больше сна, больше отдыха, больше встреч, больше музыки, в общем, всего только больше.
1: Больше потраченных денег в выходные. В общем-то, друзья, у микрофона Влад Кузьмин, Настя Гордеева, и раз будет шоу, это не просто хорошее настроение, а просто невероятнейшее.
0: В эфире Радио Витебск «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Ритм.
1: Реклама. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на «Бутик авто бай».
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: На, какая слабенькая девушка из песни. Две кровавых Мэри, и все, выключается зона комфорта.
1: Нет, ну слушай, нормально, нормально. Это значит, что человек ведет здоровый образ жизни. Все
0: это
1: хорошо.
0: Правильно. Ну, слушайте, друзья, мы тоже влюблены сегодня, как и Таннель в своем треке поет. Мы сегодня влюблены в эту пятницу, и по-другому это не изменить. Кто там уже проснулся, дайте знать, что вы делаете, какие планы простраиваете. Все сообщайте нам в Viber 707-1071. Все должны знать.
1: Я не знаю, зачем ты это хочешь знать, но раз хочешь, значит, да, друзья, плюсик Viber или свои планы.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Виде.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: знаете,
1: не включилось с первого
0: раза. Бывает. Вот знаешь, я только хотела сказать о том, что строить планы на пятницу — это такое сомнительное удовольствие, потому что, мне кажется, все мы немножечко путаемся, все идет не туда, ну или же наоборот туда, просто мы еще об этом не знаем. Поэтому, да, и техника может выходить из строя, да и все что угодно может происходить. Но абсолютно вот что конкретно, тут уже дело интересное.
1: Ой, слушайте, гороскоп для вас прямо сейчас, да необычный, пятничный, и все узнаем, кто что будет делать, чем заниматься. Поехали, погнали, с Овнов начинаем. Овны, энергии сегодня хватит и на работу, и на вечер. Смело соглашайтесь на встречу с друзьями. Пятница обещает быть шумной, веселой и очень вашей.
0: А вот тельцы наоборот, друзья, не стройте никаких сложных планов. Вкусная еда, любимые люди и место, где можно удобно сесть. Вот это ваш идеальный сценарий на вечер.
1: Близнецы, один план на вечер у вас точно не задержится. К 7 будет один, к 8 другой, а к 10 вы вообще окажетесь там, куда утром не собирались, ну вообще никак.
0: Что касается раков, то вам, друзья, пятницу лучше провести рядом с теми, кто вас заряжает. Домашние посиделки, разговоры до ночи и самое главное, это минимум мысли о работе. Идеальный план.
1: Львы, вы сегодня главный двигатель компании. Если никто не знает, куда идти вечером, просто скажите «я все придумал», даже если еще вообще ничего не придумали.
0: Наши любимые планировщики и контролеры – девы. Перестаньте сегодня хотя бы планировать отдых как рабочий проект. Сегодня можно не бронировать веселье по минутам. Просто расслабьтесь и посмотрите, куда приведет этот вечер.
1: Весы. Главный вопрос дня – куда пойти вечером? Совет звезд простой. Выбирайте не место, а людей. С хорошей компанией весело даже возле холодильника.
0: Что касается скорпионов, то сегодня вас может ждать неожиданное приглашение. Не спешите отказываться. Пятничная спонтанность вполне способна подарить лучшую историю недели.
1: Стрельцы, вам сегодня категорически нельзя сидеть на месте. Звоните друзьям, придумывайте маршруты и оставляйте немного места для приключений после полуночи.
0: Водолеи, козероги, простите, чуть не пропустила вас, дорогие друзья. Козероги, в какой-то момент сегодня нужно просто закрыть ноутбук и признать, работа закончилась. Все остальное – проблема понедельника.
1: А вот теперь водолеи. Ваш вечер может пойти совсем не по плану, и именно поэтому получится отличным. Главное правило сегодня – меньше контроля, больше впечатлений.
0: Ну что же, и на финал самые счастливые рыбы, наверное, как обычно. Пятница создана для вас и для красивого отдыха. Музыка, приятная компания, разговоры до ночи и никаких угрызений совести за то, что завтра можно поспать подольше.
1: Ну просто прекрасные гороскопы для каждых представителей. Друзья, наслаждайтесь этим.
2: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
3: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на Радио Витебск.

Между прочим, сегодня пятница, это значит, что футбольный клуб АМЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Арсеналом из Дзержинска 18 сентября. Это сегодня, кстати, на минуточку. В 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче. Приходите, будет весело и ярко. Впрочем, как всегда. Ха, а сейчас погнали.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Делегация Витебской области приняла участие в масштабном молодежном форуме во Дворце спорта. Подведены итоги смотра конкурса молодежных инициатив «Проектируй будущее». Финансовую поддержку получат 4 самых ярких проекта. В пресс-службе Минтранса сообщили, движение на участке трассы Р-46 Лепель-Полоцк, граница России, возобновлено после масштабной реконструкции. Подробности в начале следующего часа.

0: Ну что ж, друзья, давайте будем с вами прямо сейчас, знаете, что делать? Напоминать о том, что совсем скоро мы с вами будем передавать автоприветы.
1: Нас это с вами ожидает чудеснейшим образом, дабы вот сюда прям попасть к нам в мессенджеры. Я знаю, что ты что-то хотела сказать, да?
0: Я, конечно, хотела, потому что, знаете что, есть одно прекрасное сообщение. Я прямо сейчас знаю, ну, фактически знаю местоположение одной прекрасной девушки, зовут ее Екатерина. Она говорит, что едет с папой Сережей на Витебск и хочет сказать папе: «Я тебя люблю». Поэтому, Катя, мы все передаем. Пап Сережа, ваша дочь Катя вас любит. Вот, да. Пожалуйста, такие автоприветы, друзья, мы тоже с радостью принимаем.
1: Ну, а через несколько музыкальных минут начнем тот самый поиск определенной цифры. Какой, пока не скажем.
2: Ты слушаешь «Разбудишь шоу». Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: ООО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на постоянную работу начальника производственной лаборатории. Зарплата от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Специалиста по организации закупок. Зарплата от 1800 до 2,5 тысяч рублей. Слесаря-сантехника 5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Слесаря-ремонтника 4-5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Наладчика оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда. Зарплата от 1800 до 2500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 8033 324 33 44.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Поймай меня, если сможешь». Если сможешь, поймай, а если не сможешь, иди. Если хочешь поймать, поймай. Если хочешь забыть, забудь.
1: Я пойду погуляю пока.
0: Новые песни. Ой, вы бы видели Настю Гордееву прямо сейчас напротив меня, но тем не менее она тоже с хорошим настроением, потому что, естественно, как можно в пятницу быть по-другому. Правда, Настя?
1: Да, конечно. Я очень стараюсь сделать вид, что да, но, друзья, пока не прилетели ваши цифры, вы знаете, настроение ну так себе. Я уверена, что прямо сейчас ваши приветы его поднимут, и не только мне, кстати, но и тем, кому они будут адресованы.
0: Поэтому
1: смотрите по сторонам, ищите автомобили, которые вот едут такие, а водители грустные, унылые, вот думают, сейчас поработать надо. А вы такие, хоп, им привет, и они все взяли и улыбнулись.
0: Да, но, тем не менее, есть у нас одна цифра, которую вы сможете ли поймать в автомобильных номерах и именно этим ребятам доставить своих несколько приветственных слов в эту пятницу. Сегодня это цифра 9. Вот автомобильные номера с цифркой 9 ловим прям максимально, ну на максимум. И все, присылаем сюда. Вайбер, Телеграм, 7071071, код 29.
1: Я думала, ты говоришь про кота.
0: Нет, кот дома остался, а код нашего Вайбера 29, нашего мобильного телефона, наших мессенджеров вообще. Все, друзья, погнали, полетели. Девяточку ловим предельно внимательно. Поймайте, если сможете, конечно. Поймай меня, если сможешь.
2: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Максимайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимайн».
4: Это будет наш тайм.
5: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: между прочим, да, вот к вам такое обращение, наши дорогие радиобейбики. Вы уже ловите циферку 9 в номерах автомобилей. Да, на остальным тоже можно передавать приветы. Но, тем не менее, сосредоточьтесь на девяточке. Свои номера тоже не забывайте указывать, чтобы мы знали, от кого, куда, кому это все летит. Через несколько музыкальных минут начнем.
1: Радио Витебск. Включи

0: Ну, мы тоже готовы. Несколько музыкальных приветов. Ой, музыкальных. Ну, под музыку. Значит, музыкальные, друзья. А так,
1: можешь
0: привет синему Мазу.
1: Номера.
0: Привет синему Мазу 2269. От красного Маза 2867. Пишет нам Саня. А Михаил поймал Рено Сценик 9923.
1: Есть у нас еще и Audi 0519, которая поймала Вероника и желает им доброго утра. А Ирина говорит, Volkswagen 9760. И это я. Всем хорошего дня.
0: Так, есть у нас Александр. Говорит, доброе пятничное утро. Девятку словить не удалось. А привет улетает автоледи автомобиля Hyundai Creta 3243 от Hyundai 4601. Все, друзья, обнял, приподнял, хорошего дня.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
6: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель –

0: Получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Поймай меня, если сможешь. Ну а теперь погнали зачитывать все остальное, то, что вы прислали. Вова говорит, ванжур, Скания 366, всем добра. Алексей поймал у нас, так, кого это? Не знаю, конник какой-то тут говорит, рабочая лошадка. АМ96362, вот вам привет.
3: Так, есть у нас еще Екатерина, говорит, доброе утро всем. Отдельный привет и большая благодарность впереди стоящей бригаде скорой помощи от владельца Peugeot 206. Номера автомобиля скорой помощи 9989. И такое бывает. Есть еще и Васек, он передает привет Ситроену 2975.
2: Так, Алексей говорит, 3892, Лада Веста Кросс, проспект Людникова. А Екатерина говорит, Лада 8718, передает привет всем и хорошей пятницы. Так, замечательно, двигаем дальше пока. Есть у нас Вадим, говорит, доброе утро, пятница. Привет Елене, Андрею, Саве, Александру, а также коллективу всему радио Витебск. Спасибо большое. Так, кто у нас здесь еще есть? Volkswagen 9781. Еще кто-то есть, обязательно вот увижу, 1792, Honda, по-моему. Так.
3: Ну, рассказывай, кто есть еще?
2: Давай, Александр есть, вот, Вадим Сергеевич, Елене Андрею, тоже Mitsubishi 2942, черная. А, кто еще здесь у меня по списку? 0893.
3: Кто-то определенно имеется.
2: 0893, Hyundai, да. Андрей говорит, ой, Андрей, какой у вас улов большой, слушайте, как на рыбалке побывали? 839, E839, электричка Dongfeng. А, кто у нас еще? Автобус 59. 928 получает свой привет. Citroen 4596. В общем, много кого здесь у вас. Еще вижу. Кого? Renault 7259 и Ford 1969.
3: Так, и есть у нас еще сообщение. Например, от Андрея говорит, привет, передаю своей жене. Я ее очень сильно люблю, а номер машины у нее 7999. Пожалуйста, такое тоже может быть.
2: Девяточки.
3: Да, также Руслан на трассе М8 поймал автомобиль Hyundai 1901.
2: Так, есть у нас человек с ником Паштет, вот, пожалуйста. Поймал он BMW 4.9 NN, между прочим. Представляешь? 4.9 список.
3: Ну, слушай, это сегодняшний вред. Фаворит, я думаю.
2: Согласен.
3: Переходим потихонечку к Насте. Она желает всем доброго утра и хорошей пятницы. Привет брату Кириллу на Т4 номер 1294. А встретила Volkswagen 9110. Также Руслан передает привет водителю МАЗа, который стоит на Лучосе, у которого отвалился кардан, и он вообще не унывает. В Лучосе, говорит, не доезжай Лукойла, правая полоса занята.
2: Не унывайте. Александр говорит, 3964 для Volkswagen, вот этот вот привет. А Екатерина говорит, 7950 KK2, между прочим. Так.
3: Вижу пойманный BMW 9554, который словил у нас Артем. Ну и, собственно, что, все, да?
2: Отлично, да. Вот продуктивной пятницы и замечательных выходных у нас от Екатерины, всем-всем и каждому. От нас же тоже, Алексей вот здесь залетает к нам тоже. Говорит, кому здесь привет? Дайте-ка прочитаю. 58.30 АН2. Привет, трудяга нашего города от Peugeot. Вот, пожалуйста, есть и такое. Привет у нас. Ну, в принципе, мы справились. Давайте приходить в следующие 60 минут. А то здесь не так уже осталось много. А нам с вами еще послушать вон замечательный горячий хит. В общем, наслаждаемся, заряжаемся, продолжаем это утро вместе. Сразу будет шоу.
1: Поймай меня, если сможешь. Горячий хит на радио Витебск.

0: Твоя любимая музыка. В Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Делегация Витебской области приняла участие в масштабном молодежном форуме во Дворце спорта. Об этом сообщила газета «Витебские вести». В состав делегации вошли 200 ярких, инициативных и целеустремленных представителей органов власти, активисты молодежных крыльев политических партий, лидеры общественных организаций и молодые специалисты предприятий. Для каждого из них форум стал площадкой для общения и возможностью внести свои предложения, почувствовать себя частью большого общего дела. Событие, посвященное Дню народного единства, прошло накануне при участии главы государства.
0: Экономика.
1: Подведены итоги смотра конкурса молодежных инициатив «Проектируй будущее». По данным канала «Беларусь-4 Витебск», финансовую поддержку получат 4 самых ярких проекта. Конный двор, направленный на благоустройство уже существующей конюшни. Проект «Друя» по благоустройству площадки, на которой проходят различные мероприятия и форумы. Победителем выбранный проект Городокского района. Это ботанический памятник «Дуб Волод», возле которого находится крыница. Молодежь предложила благоустроить эту территорию. 4-й проект «Шайтерова экологическая инициатива», направленная на возрождение и благоустройство пруда. Инициативы начнут свою реализацию уже в этом месяце. Как отметил возглавивший комиссию смотра конкурса глава депутатского корпуса Витебской области, проводимые отборы позволяют найти, услышать и, самое главное, поддержать креативных ребят, дать им возможность раскрыться и принести пользу своему району, городу, агрогородку или деревне. Самые интересные и запоминающиеся проекты обязательно будут поддержаны депутатами, подчеркнул Дмитрий Демидов. Пресс-службе Минтранса сообщили, движение на участке трассы Р-46 Лепель-Полоцк границы России возобновлено после масштабной реконструкции. Дорожники Витебской области приурочили масштабное обновление трассы ко Дню народного единства. В рамках реконструкции привели в порядок свыше 60 километров. Автодорога Р-46 играет значимую роль в транспортном сообщении Беларуси и России. Она обеспечивает проезд в сторону портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Теперь участок между Лепелем и Полоцком отвечает требованиям второй технической категории, его несущая способность достигает 11 тонн. На дороге появилась износостойкая пластиковая разметка, смонтировано 30 километров барьерного ограждения и 47 километров защитной сетки, препятствующей выходу диких животных на проезжую часть. Для контроля дорожной обстановки внедрили систему мониторинга и видеонаблюдения. В Беларуси продолжается уникальный республиканский проект «Третий батько». В рамках этой общенациональной инициативы батьковую кошелю, сложенную в деревянный куфр, вручают семьям, в которых родился третий ребенок. Это крестильная рубашка. По легенде, образ кошули символизирует высшую степень заботы президента и государства о человеке и продолжении белорусского народа. В День народного единства в отделе ЗАГС администрации Октябрьского района Витебска она была вручена 7 многодетным семьям. Витебляне отметили, для них батьковая кошеля является не просто подарком, но и символом любви и верности, которые будут передаваться из поколения в поколение. Это память, которая станет для детей духовным ориентиром. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек, набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность, местами слабый туман, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 16-21. В Витебске сегодня ожидается 17-19 градусов выше нуля. В эти минуты в областном центре плюс 10. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
5: Радио Витебск. Утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Каждое

0: Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
1: А вы знаете, пятница – день такой, день неожиданности, день, когда можно что-то упускать и пропускать, но просто потому, что это пятница, и мысленно ты уже где-то ногой в субботе, в воскресенье, а может уже даже и в следующих выходных, потому что, ну, планы сами себя не построят, надо все продумывать заранее. Ну, а что касается дня сегодняшнего и этой минуты, вот есть у нас сообщение от Натальи, которая говорит: «Доброе утро! Может, тройка? Не знаю, что тройка, но возможно. Привет, 4933, Volkswagen на Правде, 0668, зеленый, 08. 90 водителю с бородой и себе 0940. Вот такие вот приветы и вот такие вот автомобили были пойманы Натальей.
2: Мужчина нам тоже говорит: привет на Смоленской, хорошего дня. 0029 Audi было поймано. Вот, а теперь, что касается планов, планы капканы нас с вами ожидают прям-таки на этих выходных. Но у кого-то они таковы 100% будут, поэтому, друзья, давайте будем немножко позитивить еще больше это утро.
0: В эфире Радио Витебск «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
6: Салют, это Юля из группы «Parade of Planets». Слушай наши песни на «Радио Витебск».

0: Ой, все же мы с вами знаем, когда, например, едешь в общественном транспорте, неважно в каком вообще, будь то обычные электро, не электро, да, автобусы, троллейбусы, трамваи, даже метро. В общем-то, всегда есть несколько человек, ну, чаще всего есть несколько человек, которые вот прям что-то смотрят в своих телефонах, и знаешь, громкость такая, что ты слышишь тоже.
1: Они просто забыли, что наушники существуют.
0: Помидор.
1: Ну, слушай, нет, но если это рецепт помидор, то в целом это может еще
0: можно
1: и полезно
0: еще и записать,
1: оказаться, да?
0: Но, тем не менее, бывают разные ситуации. Так вот, в Китае тоже такая проблема есть. И там начнут штрафовать за громкий звук с телефона в метро. В общем-то, за что все это? Если после замечания сотрудника человек не выключит звук или не наденет наушники, штраф составит от 2,5 до 12,5 тысяч российских рублей.
1: Да, в переводе.
0: За отказ подчиниться данные нарушителя могут передать в полицию. В связи с чем это связано? Там же очень трепетно относится к личному пространству, личному вот этому своему самообладанию, самокопанию. И, в общем-то, чтобы никто не нарушал порядок и твои мысли остались только твоими, не перебивались на всякую суету и громкость.
1: Ну, знаешь, я немножечко отчасти в шоке. С другой стороны, это прикольный закон, потому что, возможно, кому-то это действительно поможет находиться в какой-то своей зоне комфорта, посещая вот такие вот общественные места, да, катаясь на общественном транспорте. Но это уже становится слишком жестко. Говорить нельзя, есть нельзя. С одной стороны, да, тем, кто этого не делает, это хорошо. А с другой стороны?
0: С другой стороны, есть люди, которые, например, мы же знаем, что там очень много работают люди, и они прям в метро иногда едут и доделывают какие-то рабочие задачи. Поэтому, да, сосредоточиться им точно станет лучше и выгоднее. Ну, а тех, кто любит громко смотреть видосики разные, прикольные, наушники, друзья. Наушники в помощь. Ну, недорого сейчас стоят они.
2: С утра пораньше разбудить шоу. Новинка на радио «Витебс».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: почти проспали!
1: А вот вам, друзья, новость прямо с ночи. Вот как раз-таки ночь у нас прошла, наступило утро. И вот новость, которую еще, ну, особо нигде не успели так заметить, но, тем не менее, приковывает к себе внимание. Помнишь ли ты, Настя, была такая обезьянка Панч, вот, которую отвергала стая, и она там с игрушечкой своей все время
2: поняла,
1: забивалась.
2: О ком-то, да.
1: Да, любимая история Тани Белоголовкиной. Вот, привет ей передаем отдельно. Так вот... Про эту обезьянку напишут книгу. Эта
2: Значит,
1: история
2: скоро
1: станет книгой.
2: И фильм где-то должен
1: Возможно,
2: быть.
1: Возможно, потому что мы знаем, там, где книга
2: там и фильм.
1: Там спустя время еще и фильм. 48-страничное издание расскажет о ее пути от рождения до присоединения в стаи в зоопарке и включит ранее не опубликованные фото, отобранные из более чем 10 тысяч снимков.
2: Слушай, вот, это хорошая новость с утра пораньше, особенно в пятницу. Во-первых, обезьянка жива, счастлива, довольна, наверное, живет свою лучшую жизнь.
1: А он там сейчас за главного, кстати. Он там со всеми подружился, да. Он там сейчас один из лидеров стаи, между
2: прочим. Так, значит, нам надо брать у него уроки, как поставить себя, да, чтобы тебя приняли в коллектив и стать начальником, как это правильно назвать?
1: Ну, не знаю, как это, свое постановление в обществе.
2: Составить свою стаю.
1: А вот, можно и так, кстати, выразиться. Кстати, вот эта вот популярность этой обезьянки Панча уже принесла более 70 миллионов йен, вот, китайских.
2: Представляешь? Зоопарку, видимо, явно не обезьянки.
1: Да, именно ему. Но обезьянка не обижена от этого, знаешь.
2: Ладно, ты знаешь, пускай вкладывают деньги в издание, пускай развиваются события наилучшим образом. Ну, а мы сможем об этом зато почитать, посмотреть на фотки. Ну, а в перспективе, возможно, действительно кинокартину увидеть.
1: Ну, кстати, книга выйдет в Японии 26 ноября уже текущего года.
2: Значит, пора учить японский.
1: Пора.
0: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Премьер-министр Беларуси провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий. Состоялась встреча министра иностранных дел с руководителем Оманского инвестиционного фонда в Беларуси. Беларусь и Россия достигли финальной стадии интеграции информационных фондов для обеспечения единства измерений. В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Barbra Streisand.
1: Есть, друзья, есть у меня для вас интересное предложение, как провести вечер пятницы. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Арсеналом. 18 сентября, то бишь уже сегодня, в 19:00, то есть вечером, встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений, вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
2: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
4: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Time.
1: Ну что, друзья, есть у нас такая традиция по пятницам дарить вам бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Но есть и традиция забирать последнего человека в список претендентов.
2: Ну, собственно, четверых мы уже имеем. Иван, Ольга, Карина и Александр. Ну вот и прямо сейчас мы заберем кого-то пятого в этот счастливый список. И уже через несколько минут узнаем им человек, который заберет себе этот бокс. Поэтому прямо сейчас предлагаем играть. Вам понадобится наш вайбер 7071071, наш номер. Ну а дальше дело за малым. Первым и верно ответить на один простой вопрос.
1: Да, который прозвучит прямо-таки сейчас. Поэтому готовьтесь, друзья. Он предельно простой, чтобы вас не мучить в пятницу. Сколько вратарей в футбольном клубе МЛ Витебск? Поехали.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Итак, мы продолжаем долистываться до самого низа, потому что сообщения не прекращают лететь, но я уверена, что уже можно сказать стоп, потому что где-то внизу явно есть тот человек, который ответил верно. Судя по всему, ты
1: более
0: его нашел.
1: Более того, да, вот пока ты здесь перехватила микрофон, да, и поговорила немножечко, я долистался до этого человека. Имя ее, я бы даже сказал, Наталья. Цифры номера заканчиваются на 507. Ставлю лайк на ваше СМС. Вот, между прочим, три вратаря в футбольном клубе МЛ Витебск. Перечислить ли вам их все полностью? А зачем? В общем-то, есть Павел Павлюченко, есть Павел Щербачини, есть Даня Котов. Вот, пожалуйста.
0: Вот, я думала, это будет риторический вопрос из разряда перечислить. Нет, не надо, ну и ладно.
1: Не, перечислил, но
0: видишь,
1: пускай знают
0: ладно,
1: люди.
0: Повторили, выучили, возможно, когда-то это пригодится в нашей следующей игре.
1: Абсолютно верно. Все, друзья, улетаем на несколько музыкальных минут и начинаем розыгрыш бокса.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
5: Это слушает весь мир.

0: же не оттягиваем приятные моменты этой пятницы. У нас на старте уже запущено колесо фортуны, и в нем участвуют 5 человек в розыгрыше крутого бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Иван, Ольга, Карина, Александр и Наталья, я желаю вам удачи и нажимаю старт.
1: Давай,
0: на
1: давай,
0: прокрутку
1: поехали,
0: колеса.
1: Поехали.
0: Оно начинает разгоняться.
1: Крутится,
0: цветное, красивое.
1: Цветное, да? Там есть красный цвет?
0: Есть красный цвет.
1: Вот,
0: Оля у нас под красным цветом.
1: Красный цвет выиграл. Или... А, Ольга,
0: нет, красный цвет не выиграл. Это
1: пролетел.
0: Я сразу говорю. Оля, к сожалению, это
1: Ольга,
0: не
1: вы. Ольга,
0: вы
1: не выиграли.
0: Но есть другой человек, который забирает себе бокс. Зовут его Иван. Ваня, я вас поздравляю. Последние цифры вашего номера. 139.
1: Отлично.
0: Вот. Пожалуйста.
1: Отлично. Ваня, мы вас поздравляем. Вы молодец. Вы забираете бокс от наших друзей и партнеров. Все замечательно. Все, списки обновляем. С понедельника начнем вновь сбор претендентов. Ну а футбольному клубу МЛ Витебск удачи в сегодняшнем матче.
2: Макс Тайм. Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск.
1: СПУ «Перемонт» УАО «Витебский МЭС» Лиозинский район на постоянную работу требуется. Начальник участка. Зарплата до 5000 рублей.

0: Пылесос Пакет. Доставка из Лиозна служебным транспортом предприятия. При необходимости предоставляется жилье. Справки по телефону 8 021 38 5 87 36, 8 029 516 36 55.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 70.

0: 43.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Очередной час.
1: Ну, ты знаешь, тебя вообще-то просили здесь треки остаться, поэтому я предполагаю, что гулять я пойду одна. Да. Но, друзья, мы все равно скоро вернемся, даже если Кузьмин тоже убежит.
0: Так, получается, это... получается, что, типа, говоришь ты, и даже если я уйду, это получается мне оставаться работать, да?
1: Ну, получается, да, там всего на минуту просили.
0: Всего на минуту, тогда ладно, тогда хорошо, друзья, всего на минуту. Мы здесь, кстати, нет, на несколько секунд. Далее хит на все времена и новости от Оли Богдановой.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси накануне подписал указ о назначении полковника милиции Александра Купчени на должность начальника управления внутренних дел Витебского облсполкома. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства. До назначения Александр Купчени занимал должность начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.
1: Экономика.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий. На его повестке были регистрация резидентов и одобрение бизнес-проектов, сообщил канал СТВ. Планируется активное внедрение аддитивных технологий. Речь идет о программно-аппаратном комплексе, который поможет быстро и качественно изготовить нестандартные детали. В первую очередь это востребовано для инновационных производств. Кроме того, обсуждалось развитие криптосферы. Все ключевые показатели – выручка, экспорт, денежные обороты, налоги, которые планируются. Крипторезиденты выросли более чем в два раза. Во время заседания наблюдательного совета парка высоких технологий обсудили регистрацию свыше 30 новых резидентов. Состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с ИСУ Эль-Балуши, руководителем Оманского инвестиционного фонда в Беларуси. Участники встречи подчеркнули активное развитие взаимодействия между Беларусью и Оманом. Контакты между странами идут по многим направлениям. Особое внимание в ходе переговоров уделили тому, как продвигаются совместные проекты в фокусе промышленности, продовольственная безопасность. Именно эти направления должны стать основой для формирования в Омане хаба белорусской продукции.
1: Новости спорта.
2: Представители белорусского футбола побывали во Дворце независимости накануне старта сборных в международных турнирах. В этом году Белорусской Федерации футбола исполняется 115 лет. Первый футбольный матч по всем правилам сыграли еще в 1911 году. Сегодня футбол объединяет уже десятки тысяч белорусов. В официальных турнирах Федерации участвует около 22 тысяч спортсменов. Еще 24 тысячи юных воспитанников занимаются в специализированных учреждениях. Председатель ассоциации Евгений Булочек отметил настрой делать все для того, чтобы белорусский футбол успешно развивался, добивался высоких успехов и таким образом вносил свой вклад в укрепление народного единства. Уже в понедельник, 21 сентября, состоится учебно-тренировочный сбор перед матчами Лиги наций УЕФА. 26 сентября команда сыграет в Тиране с Албанией, 29 в Хельсинки с Финляндией, сообщил канал ОНТ. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогул».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, местами слабый туман, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске сегодня ожидается плюс 17-19 градусов. В эти минуты в областном центре плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
1: Итак, друзья, мы продолжаем наше деяние на волне Радио Витебск. «Разбудит шоу» в деле, а значит, мы вам сейчас несколько поводов подбросим, если у вас их еще не было. Вот, пожалуйста,
2: начинать день должна точно я, потому что сегодня день рыжего кота, друзья. Поэтому предлагаю всем отмечать со своими рыжими котами, неважно, человеки это или реальные коты.
1: Слушай, у Наташи Буталка, по-моему, рыжий кот.
2: Кстати, да, Наташ, мы поздравляем твоего кота.
1: Да, еще поздравим и на работе. День секретаря, день кленового листа. Вы заметили, кстати, вот хочу о кленовых листьях поподробнее. Как бы это ни звучало сейчас, какая красота сейчас творится. Они же и желтые уже валятся, и красные, и желто-красно-зеленые. В общем-то, все цвета.
2: Гербарий собираешь?
1: Друзья, собирайте, особенно те, у кого дети в школу идут или там в садиках.
2: На поделки
1: абсолютно. Скоро желуди пойдут. Подожди, а желуди когда?
2: Не спрашивай у меня таких вещей.
1: Короче, желуди тоже собирайте. Знаю, что эти падают, как их каштанчики скоро будут обваливаться. Вот каштаны. Моя отдельная любовь. Недавно нашел в куртке каштан. Ну, наверное, год он там отлежал.
2: Ну, год не так много. Хотя лучше бы ты там деньги нашел, конечно. Но в целом каштан тоже неплохо.
1: Да.
0: В эфире Радио Витебск. «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио, которое...

0: Реклама. Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Всемирный день чистоты в Гиппо и Белмаркет. Только с 18 по 20 сентября.

0: Универсил всего 19,99. А также средства чистящие Доместос 1 литр 6,89. Выгодно с Гипай и Белмаркет. Подробности на gipo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная. Нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: будет трек.
1: Значит, друзья, ну это решили мы подбросить вот такую вот штучку, раз будет трек называется. В принципе, почему? Потому что пятница, она в себе таит несколько, можно сказать, частей. Вот первая часть, это когда мы вкатываемся в эту пятницу, да? Угу. Утро еще и рабочие какие-то задачи нужно доделать. А вторая часть, она такая уже, понимаешь, down, все, движ.
2: Вот я у нас в кровати сегодня... во второй части пятницы.
1: Ну, наоборот, можно перевернуть. Но, тем не менее, трек у нас сегодня вот такой, из двух частей состоящий. В первой можно как бы настроиться, даже чуть-чуть какую-то на мысль себя натолкнуть. А во второй уже все, ноги сами в пляс идут.
2: В общем, друзья, релаксируем и приходим к выводу, что в пятницу спать вечером занятие ну так себе.
1: Да, абсолютно верно. Значит, ребята, которые постарались создать этот трек, это французский. Не французский. Это ребята. Не помню откуда. Британцы, по-моему, Two Colors. Трек у них «Примадонна» называется. В общем-то, давайте вместе с вами будем потихонечку оценивать его, брать себе на заметку, добавлять себе в плейлист личный, между прочим. Да-да-да, все это можно сделать прямо сейчас. Ну и, конечно, можете оставить там, например, реакцию какую-нибудь, сердечко прислать, если понравится, в конце-то концов.

0: будет трек. Реклама на радио Витебск.
1: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
5: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Нашему

0: Смотри, как оформлен наш плейлист сегодня. Ну, просто каждый трек можно забирать на какую-нибудь тусовку, делать плейлист, подходящий для сия действия.
1: Мне кажется, любой трек можно забирать в свой плейлист, потому что вкусы-то у всех разные. Но вот что касается пятничного, то тут, да, особенный.
0: А, кстати, насчет вкуса не только что музыкальный бывает, но еще другой. Вот интересно, сколько у нас людей, которые любят прям тусоваться и чилить, а сколько людей, которые такие: «Отстаньте все, я один посижу».
1: Ну, я не знаю, какое количество, и тем не менее класс.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: точно замечательно и прекрасно. Если вы еще не знаете, где вы будете чилить в эту пятницу, предлагаю вам вариант. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Арсеналом из Дзержинска. 18 сентября в 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений получило официальное утверждение. В России начались выборы депутатов Госдумы и органы власти регионов. Председатель Совета Республики Наталья Качанова проведет личный прием граждан в Полоцком районе. Подробности в начале следующего часа.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 74 22.

0: Да, действительно, это Витебск. Это Витебск, наш город. Второй регион Витебская область.
1: Получается, констатация факта стандартная.
0: Какой факт вам еще подкинуть о Витебске?
1: Я предлагаю подкидывать не факты, а, предполагать времяпрепровождение наших радиодрузей, которые, возможно, не знают, чем же заняться на этих выходных. Вот мы подготовили такую, небольшую афишу, но в целом это то, о чем можно поговорить, то, куда можно сходить, и не в одиночку, кстати.
0: Итак, начнем, пожалуй, вот как-то по порядку, да. В субботу, между прочим, закрытие мотосезона нашего второго региона. Это все будет происходить на площади Победы в 14:00. Там вас ожидает, кстати, программа, не просто мотоциклы проедут, еще и торжественное открытие, будет акция «Споем гимн вместе». Выступление группы «Барабэнд», выступление «Школы звезд», ретро-зона клуба любителей мотоциклов «Ява», между прочим, класс. Я сразу вспоминаю эти мотоциклы и с колясками, что самое интересное. Недавно видел ситуацию, стоял на остановке, проезжал на мотоцикле с коляской человека, в коляске вот паренек ехал. Ну, может, сын какой, подросток, может, еще.
1: Ну, слушай, класс,
0: да,
1: классно.
0: Это круто. Также конкурсная программа какая-то будет подготовлена и награждение участников.
1: Мне кажется, это неплохое место, неплохое время для того, чтобы как раз-таки разнообразить свои выходные. Но что касается субботы, и это еще не все, потому что можно сказать, что она у нас фестивальная, потому что также продолжат эти яркие события. Если кто-то не любит мотоциклы, то можно сходить на фестиваль красок. Там обещают нам дискотеку, так что тоже милости просим. Это будет в 2 часа все в парке Тысячелетия. А вот что касается вечера, то там есть приятность. Фестиваль водных фонариков начнется в 21:00 в том же парке Тысячелетия. Можно. Огромная луна на воде, лазерное шоу. В общем, там и романтическую музыку обещают, и тысячи фонариков желаний. Поэтому, если кто-то о чем-то мечтает, вам обязательно нужно сходить.
0: Можно,
1: а вдруг сбудется?
0: Можно прийти, посмотреть на эту красоту, все запланить, потом фоточками красивыми все это дело. В общем-то, друзья, мы вам подкинули, конечно, идеек, но выбирайте. Выбирайте на свой вкус и цвет, как говорят там, товарища нет.
2: Твое утро разбудит шоу. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
5: Осень пришла. В насеянии пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насеянии. Настоящий рай для садоводов и огородников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: это целое утро цепляемся мы к пятнице, друзья, ну и, в принципе, переставать не собираемся, поэтому прямо сейчас будем предлагать вам, ну, буквально своими руками, своими словами, своими глазами, я не знаю, своим соображением, воображением создать себе настроение.
1: Да, это одна из наших новых рубрик, называется она «Спроси ИИ». Искусственный интеллект, он плотненько вошел в нашу жизнь, мы это не отрицаем, но он же еще и создает какие-нибудь интересные, яркие, несуразные картинки, фотографии. Так вот, мы сегодня хотим создать того самого человека, который настроен на пятницу. Вот с вашей помощью.
0: Вот как ты думаешь, это должен выглядеть? Быть именно человек?
1: Ну, я думаю, да, что все-таки человек. Вот на нем можно больше отобразить эмоции, одежды, каких-то предметов рядом с ним или у него в руках, его как-то местонахождение,
0: хорошо,
1: положение.
0: Хорошо, в целом, друзья, мы с вами прямо сейчас будем создавать человека, который в вашем представлении человек равно пятница.
1: Да.
0: Вот как вы это видите? Его настроение, его мимика, возможно, он что-то держит в руках, возможно, он где-то гуляет или он спит, возможно, я не знаю, в чем-то он одет определенным. Вот как вы видите человека пятницу?
1: Набрасывайте свои варианты в Viber, Telegram 7071-071. Затем в одну из нейросетей мы загружаем все это, то, что вы понапишете, и таким образом он создаст нам человека пятницу, можно и так сказать. Поэтому с вас, друзья, в чем он будет одет, как выглядит, что у него в руках, местоположение, настроение и прочее, что в голову придет, присылайте обязательно. Все это загрузим, ну и потом поделимся результатом в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». Давайте приблизим пятницу, точнее, она же уже здесь, приблизим настроение пятницы вечернее.
2: Это слушает весь мир. Слушай и ты на «Радио Витебск».

Ой, друзья, интересные у вас варианты, конечно, как же должен выглядеть этот человек пятничное настроение. Напоминаю, мы продолжаем в рубрике «Спроси ИИ» создавать вот этого вот человека пятницу. От нас будет запрос в ней России.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсилармония. МТС 727-95-46.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк. Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио Витебск.

номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Ну что, друзья, через несколько минуточек забросим вам результат нашей рубрики. Интересно получилось, я так
1: скажу. Мне кажется, да, по крайней мере, на пятницу это однозначно похоже. Светится, даже не знаю, как шарик какой-то.
0: Ай, да, поэтому заходите. Спасибо большое вам, кстати, отдельно вот всем, кто участвовал, присылал свои варианты. Раскрывать их не будем, попробуйте, так сказать, сами посмотреть, подумать, какие же могли прилетать к нам варианты. Все, услышимся в следующем часу. Заходите в телеграм-канал.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент направился с рабочим визитом в Шкловский район Могилевской области с борта вертолета. Глава государства провел мониторинг обстановки на полях. В эти минуты он прибыл в ГВД «Агро». Это первый пункт маршрута. Также пресс-служба президента сообщила, на примере хозяйства «Диана» президент доложит об уборке картофеля, новых сортах белорусской селекции и технологиях хранения. В России начались выборы депутатов Госдумы и органов власти регионов. Россияне в ближайшие 3 дня изберут депутатов 9-го созыва на следующие 5 лет, а также обновят значительную часть региональной власти, об этом сообщает Билта. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. Для этих целей образованы 7 избирательных участков, в том числе и участок в Витебске. В нашей области гражданам Российской Федерации можно будет проголосовать в воскресенье на избирательном участке номер 8-45, который будет размещен в Центре культуры Витебск по адресу Маяковского, 1. Избирательные участки в Беларуси будут открыты 20 сентября с 8 до 20 часов. Беларусь и Россия достигли финальной стадии интеграции информационных фондов для обеспечения единства измерений. Тема стала ключевой в рамках встречи в Минске председателя Госстандарта Беларуси Елены Моргуновой и руководителя Росстандарта Антона Шалаева. На данный момент работы по проекту находятся на завершающем этапе и уже проводится тестирование системы обмена данными. Ожидается, что это упростит доступ средств измерений, зарегистрированных в соответствующих реестрах, к рынкам обеих стран и расширит их применение в различных отраслях. Согласились. Проект является своевременным и перспективным для дальнейшего расширения обмена данными, включая результаты поверки, калибровки и высокоточных измерений.
0: Новости региона.
1: Председатель Совета Республики Наталья Качанова проведет личный прием граждан в Полоцком районе. Прием запланирован на понедельник, 21 сентября. Предварительная запись ведется по номеру 8017-222-66-94. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста печенье Орео 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. Веста – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске сегодня ожидается 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск, утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.
6: Каждое утро.

0: Шоу на Радио Витебск.
1: А вы знаете, о чем я подумала? А ведь ходить на работу — это к деньгам. Получается, сегодня последний день этой недели, когда мы делаем что-то полезное. Ну а что, ну по факту?
2: Именно к ним, да? А на выходные это тогда получается, если ходить по магазинам, это к тратам?
1: Нет, выходные к здоровью, потому что ты отсыпаешься, кушаешь что-то вкусное.
2: Ну не знаю, смотря как у кого проходят выходные.
1: Ладно, согласна.
2: Иногда после выходных сулит это к походу.
1: Посещение травматолога.
2: Да, еще. Тем не менее, слушай, а представляешь, а именно так и придумывали люди приметы. Например, идешь на работу к деньгам, выходные...
1: Не идешь, не к деньгам,
2: не к деньгам, да. Или что там, какие там еще приметы? Вот, например, ласточки летают низко, значит, что там,
1: дождь
2: говорили,
1: будет.
2: Дождь будет.
1: Хорошо, но вот смотри, соль к несчастью. Почему соль и почему к несчастью?
2: Потому что, наверное, во время ссоры двух очень важных людей была просыпана соль.
1: А почему надо сыпать ее через какое-то там плечо тогда?
2: Через плечо, чтобы не подсматривали злые языки. Сзади кто-нибудь стоит, так подслушивает, хоба, и все,
1: в общем, друзья,
2: нету.
1: Трактовать можно как угодно. У нас осталось действительно не так много рабочего времени на этой неделе, но, по крайней мере, у тех, кто работает пятидневку. Поэтому давайте буквально наслаждаться каждым моментом, как минимум приятного общения с коллегами.
0: В эфире радио «Витебск» «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Мы вам выдадим стартовую фразу, а ваша задача – составить продолжение из слов, которые предлагает ваш мобильный телефон. Ну и, собственно, цельное предложение прислать к нам в мессенджеры Viber Telegram 7071071.
1: Ай, стартовая фраза сегодня хороша. Она выдаст не только какие-то смешные варианты, но, возможно, и подбросит некоторым действительно, чем же заняться сегодня. Звучит она следующим образом. Сегодня мы планируем, а дальше троеточие. Но это только пока, потому что 100% ваше автозаполнение подбросит варианты дальнейшего продолжения этого предложения.
0: Ну и мы надеемся, что они будут, знаете, не такие примитивные серии «Планирую сходить в магазин», «Планирую сходить поспать», а что-нибудь, ну, такое прям интересненькое.
1: Я думаю, там трошанина сегодня будет нормально так. В общем-то, друзья, через несколько музыкальных минут все зачитаем. Напоминаю стартовую фразу. Сегодня мы планируем. Поехали.
2: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: что, друзья, давайте посмотрим, что же получились за варианты ответов. Напоминаю, стартовая фраза была такова. Сегодня мы планируем, а дальше автозаполнение предлагало ваши вам варианты, и вы прислали их нам.
1: Собственно, что касается одного из них, первый на связь вышла Настя и говорит, сегодня мы планируем провести, не знаю, что, наверное, провести. Что-то планируем, но пока не определились.
0: А тут смотря как, провести или провести с точки зрения провести куда-нибудь, что-нибудь вот провести.
1: Нет, написано провести, поэтому
0: ладно.
1: Проводить что-то собираются.
0: Хорошо. Ольга говорит, сегодня мы планируем встретиться с вами на пару дней, и все будет хорошо. Неплохой вариант. Екатерина говорит, сегодня мы планируем играть вместе с друзьями в магазин. Кто сходит?
1: Кто оплатит? Следующий вопрос. Надо ли возвращать третий?
0: Это взрослые игры, я понимаю.
1: Нет,
0: в магазин играем.
1: Слушай, мы в такие игры не играли в свое время, правильно?
0: Да.
1: Возможно, все еще впереди. Борис говорит, сегодня мы планируем ничего не планировать, что тоже вполне себе неплохо.
0: Угу.
1: А Аня считает, что сегодня они планируют поехать на дачу и посмотреть, что у них там есть на продажу.
0: Это как дядя Федор. Чтобы купить что-нибудь ненужное, сначала надо продать что-нибудь ненужное.
1: Согласна.
0: Так, Руслан говорит, сегодня мы планируем без парашюта.
1: Опасненько.
0: Да, когда окончательно. Ладно, Диана говорит, сегодня мы планируем провести собрание для родителей, чтобы они были свободны до понедельника включительно.
1: Тут на официозе, и мне кажется, по факту. Поэтому если у кого-то собрание, знаете, сегодня оно закончится, и вы свободны. В понедельник вернуться. Андрей говорит, сегодня мы планируем начать новую жизнь с чистого нуля и начать жить в этом направлении.
0: Тут
1: что-то на романтику такое направленное. И есть еще одно сообщение, к сожалению, имени не вижу. Возможно,
0: я тебе тут скажу,
1: Надежда.
0: Евгения.
1: Нет, я была близка. Евгения написала, сегодня мы планируем встретиться с тобой на день открытых дверей на стадионе футбола.
0: О, кстати, насчет футбола, да, 19:00 в ЦСКА. Аня говорит, сегодня мы планируем приехать к тебе, просьба не опаздывать. Вот, а Ирина говорит, сегодня мы планируем встретиться с тобой и пообщаться. Тут все понятно.
1: Возможно, они все будут встречаться с Натальей, потому что Наталья планирует встретиться в кругу веселой компании, и мы сможем отдохнуть, говорит. Мне кажется, звучит как предложение.
0: Это хорошо.
1: И Светлана тоже вышла на связь, говорит, сегодня мы планируем приехать в офис. И смотри, не могу быть полезен в приложении «Высылаю».
0: Так, Юля говорит, сегодня мы планируем другие виды рыб. Щука.
1: Нормально.
0: А Елена говорит, сегодня мы планируем поехать на дачу на экскурсию. Это когда лето не было, приезжаешь, и реально как будто бы не твоя.
1: А это моя или нет? Это там, знаешь, заросли выше дома. Ну да ладно. Татьяна пишет, сегодня мы планируем встретиться с тобой в любое удобное время, на выходных, ну или в понедельник.
0: Отлично.
1: Там еще не определено, видимо. Есть еще и Оль на связи, говорит, сегодня мы планируем, а завтра делаем.
0: Тоже хорошо. Надежда говорит, сегодня мы планируем провести время с вами и обсудить все детали по поводу работы. Аня говорит, так, сегодня мы планируем встретиться с вами на пару дней, если получится у меня.
1: Тоже. Ну ладно, здесь что-то на официозе тоже. Сегодня мы планируем под подушкой письмо, ибо там все будет в наличии на складе, пишет нам Ольчик. А Свет говорит, сегодня мы планируем провести в гараже, и я вам уже писала, что у вас есть возможность сделать это сегодня или завтра утром в пятницу вечером.
0: Улесь, получается, сегодня мы планируем разобраться, как и что мы вообще планировали, и сделаем вид, что случайно. А Аня говорит, сегодня мы планируем приехать в Москву и обратно на карту Сбербанка. А так.
1: Если бы все денежные средства, которые Аня потратит в Москве, возвращались обратно на карту Сбербанка, было бы вполне себе неплохо.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Действующий чемпион Беларуси по хоккею Жлобинский «Металлург» продлил победную серию на старте регулярного чемпионата экстралиги. В четверг «Волки» гостили у «Немана». После первого периода жлобинчане вели со счетом 2-0, но во втором отрезке грудницы сократили отставание. В третьей 20-минутке отыгрались. Тем не менее, в овертайме «Металлург» вырвал 2 очка. Победа со счетом 3-2 стала для команды четвертой к ряду. Параллельно в Бресте местный клуб со счетом 6-3 был сильнее «Лиды». Минские «Динамовцы» сегодня начнут вторую домашнюю серию в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сезона. Подопечные Сергея Брылина до сих пор не порадовали болельщиков победой. Прервать неудачную серию минчане постараются в матче против Сибири из Новосибирска, сообщает Белта. Из первого гостевого турне сезона «Зубры» привезли только одно очко. На данный момент у столичного клуба 4 поражения, 3 балла и предпоследнее 10-е место в таблице Западной конференции. В активе снеговиков только одна победа в 5 матчах, те же 3 очка и 10-я строчка на Востоке. Первая игра команд в новом сезоне стартует на Минской арене в 19:10. Поединок будет посвящен прошедшему накануне Дню народного единства. Два стартовых поединка 23-го тура состоятся на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги. В первом матче «Белшина» примет в Бобруйске футболистов Минска. Начало игры в 16:30. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь-5». Во втором сегодняшнем поединке действующий чемпион страны МЛ «Витебск» сыграет на своем поле с Дзержинским «Арсеналом». Начало встречи в 19 ровно. В первом круге витебляне победили дзержинскую команду с результатом 3-0. Три последних матча МЛ «Витебск» завершил в ничью. Белорусский теннисист Иван Литаревич и британец Джошуа Пирес пробились в полуфинал парного разряда серии ATP Challenger во французском Ренне. В четвертьфинале они переиграли американско-венесуэльский дуэт Закари Фукс и Брэндон Пирес 3-6, 6-2, 10-5. Во втором раунде одиночного разряда турнира ITF в египетской Хургаде белорусский теннисист Сергей Бетов встречался с британцем Виктором Фридрихом и при счете 5-2 в свою пользу не смог продолжить игру из-за травмы. Соревнования в Ренне и Хургаде завершатся 20 сентября. И о спорте. На этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: трек по ситуации.
1: Их, друзья, поехали, погнали!
2: Да, и знаете что? Знаете, куда мы гоним? Мы гоним в наш вечер пятницы. Неважно, что прямо сейчас еще только 10:30 утра. Это абсолютно никакого значения не имеет.
1: Вообще.
2: Мы на старте какого-то из часов спрашивали, какие же планы у вас сегодня. И знаете, большинство ответов сходится на том, что много кто планирует куда-то выбраться и хорошенечко отдохнуть. Ну и по такому поводу, вот есть у нас такая рубрика «Трек по ситуации».
1: Итак, ситуация у нас пятница, настроение у нас... планирование отдыха, да, времяпровождение, как и вечернего, так и выходных дней. И какой же трек может сюда подойти? И знаете что? Мы нашли, который может подойти.
2: Ну, по крайней мере, для части аудитории, которая прислала свои сообщения, те, кто писал именно о таком отдыхе, они поймут.
1: Если согласны с теми словами, которые будут петь в треке, ставьте нам реакцию в Viber либо Telegram. Вот посмотрим, сколько нас таких. Ну что, погнали, послушаем, как же звучит трек ситуации «Пятница и выходные». В общем-то, отдых, друзья.
0: Трек по ситуации.

0: успел позавтракать, не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Наша музыка на радио Витебск.

0: завтрак.
1: Пятничный перекус уже здесь, на волне, друзья. Ну, по крайней мере, у нас он однозначно имеется, а значит, мы должны делиться. Ну, или в нашем случае отдавать целиком. Да. Поэтому прямо сейчас приглашаем вас поиграть с нами в наш второй завтрак, забрать себе вкусную, горячую, сочную пиццу прямиком с волны радио Витебск. Для этого почти ничего не нужно делать.
2: Да, кроме того, как ознакомиться с положением, оно доступно на сайте и в наших социальных сетях, а также быть подписанным на телеграм-канал радио Витебск. Там публикуется задание. В общем-то, видите, буквы там есть на картинке, вам нужно составить слово, которое мы загадали, дозвониться в эфир и его назвать. Все предельно просто.
1: Ну да, по факту все сказано, значит надо делать. Картинка полетела, да. Уже вижу, что она появилась, поэтому прямо сейчас уверена, что телефон уже начнет звонить.
2: Да,
1: слово такое, знаете, не сильно короткое, да. Буду подсказывать.
2: Ой, я
1: ночь
2: думаю,
1: вкусная.
2: Слушай, мне кажется, угадают с первого раза. Друзья, кстати, 60-20-60-60-20-70 номера студии, поэтому берите и дозванивайтесь именно сюда. Вот, пожалуйста, первый звоночек и, возможно, победный. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Ну, что там за слово? Ну, скажите нам.
3: Чебурек.
2: Чебурек. Вы уверены?
3: Да.
1: Да.
2: Правильно делаете, что уверены.
1: А да, я спрошу, а расскажите, пожалуйста, во-первых, как вас зовут?
3: Меня зовут Оля.

0: придумали для вас повод. Сделайте сегодня чебуреки, потому что они вам принесли победу.
1: Мне кажется, знаешь, это так себе повод для пятницы еще стоять и чебуреки выготавливать.
0: Ну и ладно, можно всегда зайти купить. Оля, оставайтесь с нами на волне. С нами на связи, на линии. Мы расскажем, как и где забрать ваш приз. Ну а мы поздравляем нашу победительницу. Все правильно, чебурек там был загадан. Все, второй завтрак до понедельника прощается.
2: Второй завтрак. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
5: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
6: Все мы изначально чайники.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Знаете, что пожелаю вам на выходные? Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастье поделись с другим. Вот так.
2: Хорошо, молодец. Пять, садись.
1: Сел.
2: Свободен, получается.
1: Все, пока. Дальше Анастасия Гордеева с вами просто прощается.
2: Ну и хорошо, я без проблем попрощаюсь, друзья. Спасибо всем, кто был с нами всю эту неделю. Так надо продолжать после таких песен.
1: Не, нормально, нормально, нормально. Все свободны. И еще фанфары эти.
2: Ладно, все, ближе к делу. Друзья, да. Наше эфирное время заканчивается. Мы уже планируем потихонечку убегать из студии, запускать сюда, наоборот, Наташу Баталко, которая сегодня принесла вам русскую новинку. Поэтому обязательно будет что послушать, будет что, наверное, пообсуждать с Наташей, потому что, уверена, к этому тоже мы придем,
1: конечно,
2: по какой-то причине.
1: Конечно.
2: Ну и все, все. У нас время заканчивается,
1: ну
2: правильно?
1: Ну и спасибо, что были с нами всю эту неделю, действительно. И все эти времена года, которые вы с нами. Кстати, уже осень. Так, напомнил, чисто так. Все, друзья, у микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем отличнейших выходных и всем пока-пока,
2: всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент сегодня работает в Шкловском районе Могилевской области. С борта вертолета Александр Лукашенко провел мониторинг обстановки на полях. Так, рабочую поездку президент начал с жесткой критики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Подчеркивается, культура земледелия должна быть высочайшей. Глава государства посещает сельхозпредприятие «Говяды Агро», а также крестьянское фермерское хозяйство «Диана». Речь пойдет о нынешнем состоянии и перспективах развития сельхозпроизводства, выращивании и организации хранения картофеля. Соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений получило официальное утверждение. Постановление, закрепляющее этот документ, подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Согласно соглашению, водительские удостоверения, которые выдали уполномоченные органы Беларуси и Кыргызстана, взаимно признаются сторонами. Кроме того, документ дает гражданам обеих стран право обменивать национальные удостоверения на местные без прохождения теоретических и практических экзаменов, при условии, что им выдано разрешение на постоянное проживание.
1: Новости региона.
2: Под Лиозно прошли совместные тактико-специальные учения подразделений МЧС и госавтоинспекции. Согласно сценарию, легковой автомобиль на полной скорости протаранил многотонный бензовоз у заправочной колонки. В деформированном салоне оказался заблокированный, травмированный водитель. Особая опасность аварии подобного рода заключается в их абсолютной непредсказуемости. Как отмечается, для участников ликвидации чрезвычайной ситуации все проходило в режиме реального времени. Госавтоинспекция за секунды организовала объезд для гражданских машин, обеспечила беспрепятственный коридор для пожарных автоцистерн и скорой помощи. Специалисты МЧС приступили к созданию так называемой пенной подушки. Это перекрыло доступ кислорода горючей жидкости и предотвратило мгновенное воспламенение. Подводя итоги, руководство подразделений констатировало, все поставленные задачи выполнены в полном объеме, цель достигнута.
1: В Беларуси.
2: Электронный гид по дожинкам презентуют на областном фестивале ярмарки в Дзержинске. Завтра, 19 сентября, состоится первый публичный релиз цифровой платформы «Умный город». Так, пользователям будет доступна интерактивная карта событий, афиша фестиваля с описанием каждого события. Все площадки вынесены на отдельный слой карты для планирования маршрута между локациями, сообщили в Минсвязи. В центре внимания также цифровая туристическая навигация, экскурсионные маршруты по самым интересным местам края. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 16-21. В Витебске сегодня 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Я думаю, девчонки и мальчишки сегодня все проснулись с хорошим настроением, ведь ничто так не бодрит, как понимание наступившей пятницы. Выходные близко, а значит, до обеда нужно максимально поработать, чтобы потом уже выдыхать и как раз-таки настраиваться на уикенд. Сегодня погода прекрасная, солнечная. В общем, жизнь, я считаю, бьет ключом. Мне кажется, мы вообще сейчас с вами проживаем самый красивый период. На улице листья на деревьях окрашены в желто-красные цвета. В общем, на самом деле можно передвигаться по городу и любоваться всей этой красотой. И, кстати, касаемо осенних красок, сегодня отмечается День рыжего кота. Признаться честно, своего я еще не успела с утра поздравить. День кленового листа и День запахов пряностей для глинтвейна. Прям хороший сентябрьский наборчик получается. Поэтому, отталкиваясь от всего вышесказанного, вам тоже предлагаю разбавить свой гардероб какими-то яркими красками. Мне кажется, осенью это очень актуально и, в принципе, положительно сказывается на настроении. А чтобы ваше настроение действительно было огонек, мы на волне Радио Витебск будем заряжать в динамиках только бодрую музыку. Бранч и Наташа Баталка уже на месте. Всем пятничный привет!
1: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое. Навык.

0: Бранч премьера.
1: Прослушав сингл «This Feeling» от «Fastboy», я прям почувствовала, что пора уже появляться здесь в эфире на часах 11.19. И прямо сейчас в нашей рубрике «Бранч премьера» мы продолжим знакомство с новыми треками. И с учетом того, что на календаре у нас пятница, естественно, мы приготовили для вас русский хит. Признаюсь честно, сегодня у нас будет «Бранч премьера» очень даже необычная по звучанию и, в принципе, необычная в плане исполнителя, потому что с творчеством этого артиста мы вообще не были знакомы. Кстати, в мире шоу-биза он себя очень вкусно называет. Называет «Грильяж», а в реальном мире просто Марат Пуйман. Это российский музыкант и автор песен, работающий в жанре поп-альтернативы и поп-рока. Сочетает меланхоличные тексты, танцевальные ритмы и элементы рока с плотными гитарными и электронными звучаниями. Прославился парень благодаря вирусным трекам в соцсетях, среди которых особую популярность завоевали такие песни, как «Гречка» и «Летний балкон». И одна музыкальная работа «Люблю тебя», свежая, с которой как раз-таки мы сегодня будем знакомиться. Вышла песня в конце лета этого года. Я бы сказала, что это такой своего рода романтичный трек о любви. Все это дело, вот это вот ощущение любви вдохновляет взглянуть на мир вокруг тебя в новых красках. Ну и «Люблю тебя» — это история о том, как жизнь лирического героя меняется с появлением отношений. Солнце начинает светить ярче, и все вокруг кажется нереальным и красивым. Согласитесь, что когда мы влюбляемся, мы действительно чувствуем себя как-то по-другому. Это ощущение, мне кажется, нас окрыляет. Поэтому вам желаю настоящей, чистой, взаимной любви. Ну и прямо сейчас давайте слушать эту новинку, а потом, как всегда, за нее активничать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины на товарищеский матч против команды Бенина. Игра пройдет 6 октября в Буэнос-Айресе и, как ожидается, может стать для 39-летнего спортсмена прощальной в составе национальной команды. Отметим, что футболист официально завершил карьеру в сборной Аргентины еще 31 августа. Спортсмен выступал за сборную страны 21 год. За это время нападающий сыграл рекордные 207 матчей и забил 125 мячей. Ну а вот певица Мадонна впервые за 23 года выступит на MTV VMA и откроет церемонию. Последний раз она выходила на сцену на этом мероприятии в 2003 году. Тогда Мадонна исполнила попурри вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мисси Эллиот. И, кстати, помимо выступлений, певица в этом году получила 11 номинаций. Больше, чем любой другой артист в этом году. В их числе категории «Артист года» и «Видео года» за «Confessions to the Film», а также «Песня года» за трек «Bring Your Love», записанный вместе с Сабриной Карпентер. Ну а в мире селеб наконец-то рассекретили пол ребенка Леди Гаги. У нее родилась девочка, которую назвали Роуз Бин Полански. По слухам, имя Роуз связано с песней «Лавьен ин Роуз», которую Гага исполнила в фильме «Звезда родилась». У певицы также на спине есть татуировка с розой и надписью из этой песни. Второе имя девочки Бин предположительно может быть отсылкой к активисту Карлу Бину, чья история вдохновила Гагу на создание хита «Born This Way». Но вот Брэд Питт появился на мировой премьере своего нового фильма «Сердце зверя» вместе с возлюбленной Инесс де Рамон. На публике пара все время держалась за руки, и Питт даже успевал делать комплименты второй половинке. Многие фанаты теперь задаются вопросом, когда же свадьба, с учетом того, что Брэд и Инесс стали все чаще выходить в свет вместе. И в завершении актриса Дакота Джонсон и рэпер Мэшин Ган Келли тайно встречаются. По слухам, общение артистов переросло в нечто большее после свадьбы Тейлор Свифт. Ребята начали проводить время вместе несколько месяцев назад, и их отношения развиваются легко и непринужденно. Но пара пока не хочет их афишировать. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск, слушай свое.
4: Давай с тобой улетим, рейсов нет у нас по пути, статус не был в сети. Прошу меня пустить.

0: Сердце на волне звучит композиция «Давай с тобой улетим» от белорусского исполнителя под псевдонимом Теслов. Этот молодой человек чаще всего работает в жанре поп-музыки. И вот как раз-таки, оттолкнувшись от названия, я могу сказать, что сегодня улетать мы точно себе можем позволить. Ну, по крайней мере, полетать в мыслях, пофантазировать. Ведь на календаре пятница, с чем, собственно, я вас поздравляю. А вообще, на самом деле, да, ребят, летайте, прыгайте, бегайте, передвигайтесь. Не забывайте, что движение – это жизнь. И вот как раз-таки на тему движения у меня есть прекрасная новость. Уже завтра в нашем городе Витебске 19 сентября пройдет масштабное спортивное мероприятие «Велопробег» под названием «Вектор силы». Так что принимайте участие. Вы можете прокатиться на велосипеде, ну или просто прийти поболеть за наших. Так что принимайте информацию к сведению. Мы же продолжаем тоже сейчас двигаться в нашем FM-пространстве. В скором времени послушаем песню «Счастье есть» от Филат Фекерас. Ну а прямо сейчас своим синглом «I'll be waiting» нас порадует Инна и Риап.
1: Радио Витебск.

0: народных конкурсов в Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Это исполнительница под псевдонимом Дати своим мелодичным треком «Take Me There». Мне кажется, сейчас в финале часа пыталась нас всех немножечко убаюкать. Глядя на часы, могу сказать одно, нам точно не до сна. Пятница в самом разгаре, так что продолжаем трудиться, как говорится. Ну и пускай этот день недели принесет вам все самое хорошее. Мы же в рамках бранча принесли вам очередную музыкальную новинку. Напомню, что сегодня знакомились с новым исполнителем, так сказать, открывали его для нас. Это Грильяж и его новая песня под названием «Люблю тебя». Кто хочет присоединиться и проголосовать за новинку, то не забывайте переходить в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Там есть пост, три варианта ответов для вас. Вы выбираете нужный, который подходит именно вашему музыкальному вкусу. Если есть желание, можно оставить реакции, делиться комментариями. Ну и, конечно, если новинку пропустили в эфире, там ее можно немножечко прослушать, чтобы получше понять, что же у нас сегодня играло. Так что действуйте, все итоги обязательно подведем ближе к финалу программы. Ну а пока финалим только эту стартовую 60-минутку. Как всегда, послушаем немного музыки, а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
1: Радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск. Полуденный выпуск новостей». За минувшие сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 34. Заблокирована возможность платежей в адрес 43 иностранных платежных реквизитов. Кроме того, оперативники задержали 3 курьеров, работавших в интересах аферистов, в том числе 2 иностранца. У них изъяли 40 тысяч рублей. Около 400 транспортных средств ожидает въезда в Польшу. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Польское направление остается наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза. Въезда ожидает 245 легковых авто. За сутки их контролирующие службы приняли на свою территорию 28% транспорта. Помимо этого, въезда в Польшу ожидают около 140 фур. Сотрудники сопредельных погранпереходов за сутки оформили около 28% больших грузов. Въезда в Литву ожидают 10 грузовых автомобилей. ГАИ Витебщины проводит рейдовые мероприятия по отработке аварийно-опасных мест республиканских автомобильных дорог. За 8 месяцев года на территории области совершено 222 ДТП, в которых 30 человек погибло, 235 получили ранения. В ГАИ отмечают рост аварийности с участием мототранспорта. В 32 авариях погибло 6 человек. Так, с 18 по 20 сентября госавтоинспекторы уделят особое внимание пресечению грубых нарушений правил. В форме негласного и смешанного контроля будет осуществлен контроль за скоростными ограничениями и соблюдением правил обгона водителями мототранспорта, в том числе с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Региональный этап 7-го республиканского конкурса «Семья года» проходит сегодня в областной филармонии. В состязаниях принимают участие 5 семей из разных уголков Витебщины. Все они многодетные, воспитывающие 3 и более детей. Согласно положению о конкурсе, важно, чтобы родители активно участвовали в общественной жизни государства, создавали необходимые условия для развития обучения детей, воспитывали их на основе духовно-нравственных ценностей в духе патриотизма, любви к родине, уважения к старшим и трудолюбия. В отборочном этапе в нашей области участвовали 111 семей. Победитель республиканского этапа будет представлять нашу область в Минске на этапе, который пройдет 10 октября. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске сегодня ожидается 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Мне кажется, этот норвежский музыкальный коллектив из города Берума под названием The Bauza умеет всех гипнотизировать своим прекраснейшим звучанием. Ну, в данном случае я говорю про сингл под названием Magnetic, который вышел в этом году. Кстати, касаемо коллектива, ребята описывают свою музыку как Scandi House, термин, который они сами придумали для стиля, сочетающего элементы диско, фанка и хауса. Но вот что касается свежих хитов, ребят, напомню, что вся новая музыка, которая звучит у нас на волне, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by в разделе новинок, куда вы можете перейти в любое свободное время, выбрать для себя любимчиков, пополнить свои собственные плейлисты качественной музыкой, ну и, конечно же, за них проголосовать. Я же предлагаю сейчас пробежаться по нашему списку, по нашему эфирному плейлисту и узнать, кто же в ближайшую 10-минутку порадует нас своим творчеством. Здесь в скором времени будет One T и Ника с треком The Way to Love. Белорусский исполнитель Лирик отметится своими кассетами. Ну а сейчас держим курс на LP и даже прямо в рифму скажу название трека How Long Can You Go?
1: Музыкальный бранч.

0: Реклама.
1: СПУ «Перемонт» УАО «Витебский МЭС» Лиозинский район на постоянную работу требуется. Начальник участка. Зарплата до 5000 рублей.

0: Доставка из Лиозна служебным транспортом предприятия. При необходимости предоставляется жилье. Справки по телефону 8 021 38 587 36, 8 029 516 36 55.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Полезный бранч».
1: Ну а сейчас в нашем эфире настало время рубрики «Полезный бранч». И именно здесь и сейчас мы действительно будем затрагивать с вами какие-то полезные и интересные темы. И поговорим мы про движение. Ну, про то, что завтра в нашем городе Витебске состоится велопробег под названием «Вектор силы», приуроченный ко вчерашнему празднику Дню народного единства, я уже намекала. Так что приходите участвовать. Я думаю, что за свою жизнь вы не раз слышали такую пословицу, как «Движение – это жизнь». И я думаю, что тоже наверняка знаете, что каждому человеку нужно в день проходить не менее 10 000 шагов, чтобы чувствовать себя так хорошо и, в принципе, чтобы это все полезно сказывалось на нашем здоровье. Так вот, представляете, новое исследование 2026 года показало, что быстрая ходьба гораздо полезнее для человека, чем соблюдение нормы в 10 000 шагов. Авторы исследований, опубликованных в этом году, обнаружили связь между более продолжительной и менее прерывистой физической активностью и снижением рисков деменции, депрессии и тревожности. Ученые проанализировали данные почти 70 000 участников британского биобанка и выяснили, что наименьший риск деменции наблюдался у людей, чьи эпизоды умеренной и высокой физической активности продолжались не менее 13 минут подряд. А вот как раз-таки для депрессии и тревожности наиболее благоприятными оказались прогулки продолжительностью около 36 минут. Исследователи обнаружили связь между непрерывной активностью и состоянием мозга. У людей, которые меньше прерывали физическую нагрузку, сохранялся больший объем левого гиппокампа, области мозга, связанной как раз-таки с памятью. Таким образом, ребят, если времени на длинную прогулку нет, можно попробовать ходить просто быстрее. Авторы предлагают ориентироваться не только на счетчик тех самых шагов, к которому мы привыкли, но и на непрерывность активности. Например, заменить несколько коротких прогулок на одну более долгую, ну, от 15 до 30 минут как раз-таки быстрой ходьбы. Так что добавляем двигательной активности в нашу жизнь. Хорошая погода, мне кажется, вообще располагает к этому, и порой лучше забыть про авто и пересесть на велик или просто пройтись на своих двоих. Так что хочется пожелать просто всем здоровья и, конечно же, хорошего самочувствия.
0: Полезный бранч.

0: Твоя любимая музыка. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебском горосполкоме обсудили готовность к отопительному сезону. В Витебске в субботу, 19 сентября, ограничит стоянку транспортных средств на площади Свободы. В областном центре суббота пройдет в атмосфере спорта. Масштабную программу проведут ко Дню народного единства. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: третьи музыкальные товарищи по имени Маршмеллоу и Portugal The Man все так же продолжают петь свой хит про птицу Феникс, а я, ребят, предлагаю вам вспомнить про почтовых голубей, и их уже можно отправлять в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071071, потому что в рамках бранча в обеденное время на волне начнется тот самый поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Так что если в финале трудовой недели вы хотите порадовать родных и близких и делать, причем это абсолютно бесплатно, предлагаю ловить момент и нам писать с 13 до 14. Я все с огромным удовольствием прочитаю в прямом эфире «Любимой волны». Ну а пока эту пятницу наполняем только лучшей музыкой. Впереди у нас музыкальная работа под названием «Reality» от бельгийского диджея по имени Lost Frequencies.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс, 7043, звони.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: звучит сингл «Понга». На просторах интернета прочитала интересную статью на тему, что сейчас в США набирают популярность сервисы, которые предлагают родителям нанять для своих детей местную маму на время учебы в университете, что очень актуально в этот, так сказать, промежуток. Такие помощницы могут забрать лекарства, если надо, приготовить домашнюю еду, приехать в больницу, постирать вещи или просто проверить, все ли со студентом в порядке. Мне кажется, такая вакансия очень актуальна для тех самых гиперзаботливых мамочек, у которых дети покидают дом родной и действительно поступают в университет и переезжают в какие-то другие города и страны. Но, тем не менее, представляете, у этого тренда появились еще и критики. Специалисты по работе с молодежью опасаются, что вот такая вот чрезмерная забота может мешать студентам учиться самостоятельности. Факт остается фактом. Но могу сказать одно. Все профессии нужны, все профессии важны. Ну и на самом деле каждый из нас сам выбирает, о ком ему заботиться. Мы на любимой волне Радио Витебск продолжаем заботиться о вас, создаем здесь приятную, теплую, дружескую атмосферу, делимся с вами своим хорошим настроением, ну и, конечно же, раздаем в динамиках классную музыку. В скором времени послушаем Бейонсе и ее хит «Дива». Прямо сейчас держим курс на зарубежный сингл «Тридия» от Яна Кука и Джека Харлоу. Ну и, конечно, друзья, не забываем, что с 13 до 14 на волне начнется музыкальный агент, так что радуйте своих родных и близких. А с учетом того, что мы приближаемся еще к обеду, я пожелаю всем приятного аппетита.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает. One, two.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Витебском горосполкоме обсудили готовность к отопительному сезону. По данным газеты «Витебичи», по утвержденному горосполкомом графику регистрации должно быть получено 1000 паспортов готовности потребителей и 180 паспортов готовности теплоисточников. Однако в срок уложились не все. В жилищном ремонтно-эксплуатационном тресте Витебска пока не решены проблемы недостатка квалифицированных кадров для своевременного и в полном объеме выполнения работ по техобслуживанию и текущему ремонту жилфонда. Также не решены проблемы обеспечения должной производственной дисциплины. Работы по замене и поверке приборов учета тепловой энергии продлены до 15 октября. В Витебске 19 сентября стартует сезон осенних городских ярмарок. Они будут проходить в городе по субботам до конца октября. На ярмарках организации разных форм собственности будут продавать сельхозпродукцию, садово-огородный инвентарь, ягоды и стройматериалы. Каждую субботу по 31 октября местом проведения ярмарок станет Пролетарская площадь. Кроме того, 19 сентября и 3 октября они состоятся на площади Свободы. 19 сентября и 26 числа на площадке возле Ледового дворца. В связи с этим завтра стоянку транспортных средств ограничат на площади Свободы. Ограничение будет действовать с 8 до 15 часов. Проводится предварительная запись на прием граждан депутатам Палаты представителей Нацсобрания по Витебскому Октябрьскому избирательному округу номер 20. Юрий Анатольевич Панфилов предоставит консультации, примет обращение 22 сентября с 14.30 до 16.30 в здании администрации Октябрьского района. Предварительная запись ведется по номеру 802-12-64-95-83. Также прием проведет Виктор Павлович Николакин, депутат Палаты представителей по Витебскому Горьковскому избирательному округу номер 17-24. Сентября с 15 до 17 часов. Предварительная запись по номеру 26-22-91.
1: Новости спорта.
2: Региональный отбор борцовской лиги храбрых стартовал в Витебске. Турнир собрал более 120 участников из областного центра и регионов Витебщины. На состязаниях представлены три вида борьбы – вольная, греко-римская и женская. В состав каждой команды входит по 10 спортсменов. В общий зачет идут результаты поединков всех схваток. После завершения этих соревнований будет сформирована сборная области, которой предстоит сразиться с дружинами из других областей Беларуси, а также с россиянами, сообщила газета «Витебичи». Суббота в Витебске пройдет под знаком бодрости, скорости и активного образа жизни. В рамках празднования Дня народного единства жителей и гостей областного центра ждет насыщенная программа, масштабный велопробег, детско-юношеские состязания на двухколесном транспорте и зрелищный мотопробег. На финишной точке маршрута праздник объединит спорт и патриотические традиции. В 14 часов на площади Победы пройдет флешмоб «Споем гимн вместе». Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 16-21, в Витебске 17-19 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: После прозвучавшего сингла под названием «Body Talk» уверена, что тело Али Фарба на Рене Миллер и наше с вами тело однозначно в эту пятницу хочет танцев, ведь как-никак финалим трудовую неделю и держим курс на выходные. Кстати, даже в интернете на эту тему есть мемчик, где написано «На календаре пятница, время трясти тушкой». Так что однозначно сегодня можно потанцевать, попрыгать от счастья и радости. А еще радоваться мы будем прямо сейчас с вами тому, что на волне начинается наш поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Если вы хотите кому-то передать свои горячие приветы, хочется признаться в любви, хочется кого-то поздравить с праздником, то милости просим. Заглядывайте в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071071. Туда же, кстати, можете отправлять свои музыкальные заявки. Если мы их найдем в фонотеке, мы обязательно поставим ваши любимые песни в эфире. Так что пишите, не стесняйтесь, скоро будем все это дело озвучивать. А что касается профессиональных праздников на дату 18 сентября, они у нас тоже есть. Сегодня отмечается День секретаря, так что если среди ваших родных и знакомых есть люди, которые работают в этой сфере деятельности, их тоже однозначно можно сегодня вспомнить.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
6: МТ-банк.
7: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: студент.
1: Только что на волне прозвучала свежая композиция под названием «Пати для всех» от нашей белорусской певицы Кати Оушен с этой исполнительницей. Кстати, напомню, в рамках бранча мы не так давно выходили на связь, премьерили эту свежую работу, и вот теперь она разбавляет наш эфирный плейлист. Мне кажется, «Пати для всех» подходит сегодня всем, ведь на календаре пятница, так что можно устраивать себе какую-то вечеринку или тусовку. У нас же наша вечериночка продолжается в рамках музыкального агента, и сейчас предлагаю заглянуть в мессенджеры и посмотреть, что за старт 16 минут программы к нам успела прилететь. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенно и персональной супруге Зуевой Анне. Отдельные приветы сыновьям Дмитрию и Максиму, а еще маме Марии Дмитриевне. Я вас люблю, вы самые-самые у меня. Как всегда, есть горячие приветы коллегам Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею. Передают Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Лищук Сергею на 76-й, Олегу и Вячеславу. Мне вижу привет всему коллективу радиостанции Витебск. Всем радиослушателям хороших будущих выходных. Саша попросил, если получится, поставить Анну Асти «Царица». Ну, я думаю, времени хватит на эту исполнительницу. Идем дальше. Уважаемая Радио Витебск, передайте, пожалуйста, моему любимому папе привет. Спасибо за поздравление. Очень скучаю, люблю, жду. Дочь Сабрина написала. И вот, смотрю, Нина присоединяется в нашу компанию. Здравствуйте, уважаемая Радио Витебск. Очень благодарна вам, что вы есть. Спасибо за ваши весточки. Передайте привет моему сыну Александру. Дома все хорошо. Очень скучаем, ждем, любим. Мама Нина написала. Все остальные послания, ребят, не переживайте. Я вижу, если сейчас они не прозвучали, то за, так сказать, этот час музыкального агента они обязательно будут озвучены в эфире.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Хайер со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто Бай.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: время двигаться дальше по вашим сообщениям. Мы сейчас будем радовать одну именинницу. Вот что у нас есть в мессенджерах. Поздравляю с днем рождения свою роднулечку, сестренку Олю. Здоровья тебе, счастья, семейного благополучия. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостными событиями. Анюта написала. Мы присоединяемся к поздравлениям и имениннице. Желаем всего самого наилучшего. И вообще классно, когда день рождения выпадает на пятницу, потому что впереди выходные, и можно действительно провести как-то приятно вечер с родными и близкими, куда-то сходить, может быть, даже в какой-то ресторан или на дискотеку. В общем, не надо суетиться и переживать, что вот завтра рано вставать по будильнику. Так что именинница, ловите момент, как говорится. Идем дальше. Есть у нас сообщение от Андрея. Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. Ну, наконец-то мы дождались всеми любимой такой долгожданной пятницы. Немного стало прохладнее на улице, но это не самое главное. Главное, чтобы на нашей любимой волне было тепло от жарких хитов, которые звучат у нас в приемниках. Как сказал один человек, всем больше топовой музыки, брокколи и смузи. Я даже знаю, кто это сказал, но промолчу. Наташ, для вас очередная задачка. Поставьте музыкальную композицию, под которую вы бы провели этот пятничный сентябрьский вечер и настроились бы на грядущий уикенд. Всем отличных выходных. Ну, смотрите, с учетом того, что вы попросили что-то на пятничный вечер выбрать, а еще с учетом того, что сейчас сентябрь, такая осенняя прекрасная романтическая пора, мне кажется, вечером в пятницу хочется послушать что-то такое спокойное, мелодичное. Тем более, я сегодня рассказывала уже в рамках бранча, 18 сентября отмечается день кленового листа, день рыжего кота и день запахов пряностей для глинтвейна. Мне кажется, вечерочком можно заварить тот самый горячий напиток, согреться под теплым пледом и послушать свежую работу под названием «Puppet Show» от Молли Элизабет. Мне кажется, для осенних вечеров она очень всем нам подходит.
1: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Президент Беларуси приехал с рабочим визитом в Шкловский район. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». Поездка началась с жесткой критики, сообщает Белтелерадиокомпания. Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. Глава государства назвал отвратительным итог работы по теряблению льна. Подчеркнул отсутствие дисциплины, заявила, что еще побывает в таких медвежьих углах и жестко предупредил чиновников о необходимости переводить область на военное положение и начинать работать. Внимание было обращено и на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. Культура земледелия должна быть высочайшей, подчеркнул глава государства. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.

0: Резидент.
1: Вот так вот под классную музыку мы с вами перебрались уже в другую получасовку программы «Музыкальный агент», а здесь продолжаем радовать ваших родных и близких, и начнем мы вот с такого сообщения. Добрый день, дорогое радио. Хочу передать привет сыну Володе. Сына, у меня все хорошо, получила от тебя весточку, спасибо. Марина написала. Также есть послание вот такое. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный, сердечный привет своему самому любимому внуку Андрейке. Хорошего тебе осеннего дня. Пусть он будет легким, успешным, продуктивным, прекрасного, веселого настроения, отличного самочувствия, бодрости и энергии, чтобы сердце твое наполнялось только радостью и надеждой, чтобы желания и мечты обязательно исполнялись. Обнимаю, целую. Очень сильно тебя люблю. Твоя бабуля Люба написала. И вот есть послание у нас от Леночки. Привет, любимое радио из солнечного Полоцка. Всем отличных плодотворных выходных. Татьяна, Олеся, вам огромный привет. Хотелось бы услышать композицию «Черри Леди» от Косты Лакосты, но раз Ленусь, хочется послушать этого исполнителя, давайте исполнять вашу музыкальную просьбу. Музыкальная

0: Реклама.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на постоянную работу начальника производственной лаборатории. Зарплата от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Специалиста по организации закупок. Зарплата от 1800 до 2,5 тысяч рублей. Слесаря-сантехника 5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Слесаря-ремонтника 4-5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Наладчика оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда. Зарплата от 1800 до 2500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 8033 324 33 44.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Эксперимент.
1: У нас, как и у белорусского диджея Веды, в треке «Losing Control» все под контролем, друзья, на часах 13.46. Программа «Музыкальный агент» продолжается. Если вы хотите к нам присоединиться, то пишите, не стесняйтесь. Напомню, что все ваши сообщения мы принимаем в Вайбере или Телеграме по номеру 7071071. Код у этих номеров 29, так что не путайтесь. Ну и начнем мы сейчас с радостного коротенького сообщения. Пишет Денис. «Привет, любимое радио, с пятницей! Ура! Действительно, ура! Хочется сказать, дождались и доработались. Идем дальше. Хочу передать привет моим коллегам Валерию Николаевичу и Жанне Анатольевне. Нам быстрой и легкой смены. Может, начальник жалится и отпустит пораньше. Тамара написала. Ну, Тамарочка, надо было написать имя начальника. Мы бы тогда к нему обратились и попросили. Тогда бы, я думаю, точно все получилось бы. Но на самом деле есть у меня один знакомый, у которого тоже на работе есть такая особенность. В пятницу он отпускает своих сотрудников немножечко пораньше, на полчасика. Вот такое вот у них прекрасное правило. И мне кажется, здорово, можно внедрять во многие, так сказать, сферы рабочие. Мне кажется, однозначно всем тем, кто трудится, такая идея понравится. Есть у нас еще вот такое сообщение. Отправляю свой горячий поцелуй своему любимому коту Игорю. Скучаю и жду вечера. Твоя Аленка написала. Алена попросила поставить по возможности что-нибудь новое зарубежное. А я, друзья, предлагаю вспомнить музыкальную работу под названием Full Option от Minelli. Новинка новая. Вышла не так давно, и, кстати, в рамках бранча мы буквально вчера с ней знакомились.
0: Музыкальный агент.

0: Ясно от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Вместе с такими музыкантами, как Алок и Халид, врываемся мы не только в финал этого часа, но и в финал нашей пятничной программы «Музыкальный агент». Ребят подарили нам только что свой хит «Dive into me», а я в финале программы хочу подарить вам еще одно сообщение, которое у нас здесь как раз-таки осталось. Добрый день! Передайте привет и пожелайте, пожалуйста, моей дочери милой Екатерине хорошей тренировки. Мы, конечно же, Катюшу поздравляем тоже с пятницей. Вот взрослые люди ждут финала рабочей недели, а дети, мне кажется, как раз-таки ждут финала учебной недели. Поэтому, Катюшечка, мы вас поздравляем с этим событием, что впереди выходные. Ну и, конечно, как попросил ваш отец, хорошие вам тренировки. Не знаю, чем вы занимаетесь, но то, что вы уже куда-то ходите, это на самом деле достойно уважения. Вы большая молодец. Вот на этой доброй нотке мы будем завершать наш поздравительный сегмент на сегодня. В финале часа немножечко полетаем с вами в космосе, послушаем старый хит, который, кстати, признаться честно, я очень люблю. «Cosmic Girl» называется, от Jamiroquai. Ну а после музыки узнаем свежие новости и прогноз погоды от Ольги Богдановой.
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси приехал с рабочим визитом в Шкловский район. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». Поездка началась с жесткой критики, сообщает Белтелерадиокомпания. Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. Затем глава государства приехал на молочно-товарный комплекс. Эту точку на маршруте он определил сам. Президенту доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота. Есть хорошие виды на урожай кукурузы, в результате чего обеспеченность кормами будет выше. Александр Лукашенко детально расспросил о ситуации руководителя и в целом дал положительную оценку. Президент поручил руководству области взять ситуацию в хозяйстве и на конкретном МТК на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны.
0: Экономика.
1: В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия заявили о том, что Беларусь наращивает экспорт сухого молока в Алжир. Об этом шла речь во время официального визита белорусской делегации. По данным Белорусского телеграфного агентства, заключены контракты на 2027 год на поставку сухого обезжиренного и сухого цельного молока общей суммой 18 миллионов долларов. Подписаны сертификаты на поставку рыбьих кормов в Алжир. Заключены крупные контракты с ведущими белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями. Переговоры прошли в атмосфере взаимного уважения, стороны нацелены на совместные результаты.
0: В мире.
1: Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о повышении железнодорожного тарифа на транзит зерна из Беларуси и России. Об этом пишет Белта со ссылкой на латвийские СМИ. Предлагаемые меры будут действовать до 31 декабря. Целью поправок является возможность быстро повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна. Принадлежность перевозки к определенной категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по расположенной в России станции отправления. В Боливии обнаружен новый вид тигровых кошек. Это первое описание нового вида диких кошачьих за последние 100 лет, сообщает Белта. Дикая кошка получила официальное название кошка Тилкая. Уникальность вида удалось подтвердить с помощью лабораторного анализа и генетического кода. Он позволил четко отделить Тилкая от родственных видов. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонт зарплата от 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22-76-08, 29-829-47-68. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек, набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 16-21. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 62%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра по региону 18-22 градуса. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. День твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Поп

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Вот финальному дню рабочей недели мы с вами не устаем радоваться никогда, и на эту тему есть в мире замечательная цитата. «Пятница – единственный день недели, когда все смотрят на часы с радостью, и это действительно так». В нашем городе Витебске уже за 14, половина рабочего дня позади, с чем, собственно, я вас поздравляю. А значит, до конца смены рукой подать. Ну, до моей, на самом деле, так точно, и нет, не подумайте, я не хвастаюсь, а просто констатирую факт. Так что ближайшие 60 минут мы проведем с вами вместе, а самое главное еще и музыкально. Ну а пока в очередной раз просто скажу всем привет и пожелаю вам волшебного дня.
0: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать?
2: Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч-релиз.
1: Хочется верить, друзья, что по будням и выходные дни вы по достоинству оцениваете наш эфирный плейлист, потому что он состоит из классных хитов, причем как русскоязычных, так и зарубежных. И вот как раз-таки сегодня, благодаря нашей рубрике «Бранч-релиз», мы можем его немножечко, так сказать, скорректировать и добавить сюда очередную музыкальную новинку. В этот день мне хочется поговорить про певицу по имени Карли Рэй Джепсон. И нет, у нее сегодня не день рождения, но на самом деле имеется один праздник, но об этом чуть позже. Расскажу про певицу. Это канадская исполнительница, автор песен и актриса. Работает чаще всего в жанрах поп-музыки, дэнс-попа и синти-попа. Начала она свою карьеру в 2007 году после участия в 5-м сезоне шоу «Айдол» в своей стране, где, кстати, заняла 3-е место. И вот после этого небольшого триумфа она подписала контракт с одним лейблом и стала выпускать очень, кстати, даже неплохие песни. Но, наверное, мировую известность ей принес сингл под названием «Call Me Maybe», который вышел в 2012 году. И мне кажется, сейчас эта музыкальная работа не теряет своей популярности. Давайте, кстати, ее немножечко быстренько вспомним.

0: Именно этот сингл под названием «Call Me Maybe» в то время возглавил чарты более чем в 19 странах мира. Сингл, кстати, достиг еще и первого места в Billboard Hot 100, куда попадают лучшие из лучших. А клип на эту песню с участием актера Тома Хэнкса стал хитом интернета, музыкальных каналов по всему миру. Но на самом деле ни одной песни и певица едина. Сегодня у нее действительно праздник, потому что 18 сентября состоялась премьера ее 8-го студийного альбома под названием «Day and Night». Получился своего рода, знаете, такой двойной альбом, который, кстати, состоит из 24 треков. Вы только представьте, это на самом деле очень-очень много. Альбом разделен на дневную и ночную сторону. Дневная часть, так сказать, это сырой психоделический поп 70-х на живых инструментах. Ночной вариант — это гладкий синтезаторный дэнс-поп с исследовательской напряженностью. Вместе они создают ощущение времени, где ночь перетекает в утро, а вот как раз-таки день растворяется в ночи. Артистка вообще называет свой новый альбом демонстрацией полного спектра своих музыкальных вкусов. И, кстати, на просторах интернета, если почитать комментарии людей, то люди, как сказать, написали, вот не ждали ничего от этого альбома, но когда прослушали хиты, им очень даже понравилось. Не хотелось переключаться, все звучало идеально. Так вот, по такому поводу, в честь выхода новой пластинки певицы, прямо сейчас мы с вами послушаем ее новую работу, которая туда и отобралась. Трек называется «Don't Leave Me on the Dance Floor». Всем приятного прослушивания!
1: Бранч-релиз.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Сейм Латвии утвердил законопроект о повышении железнодорожного тарифа на транзит зерна из Беларуси и России. Новый супербыстрый зарядный комплекс для электрокаров открыли на трассе М1 в Кубринском районе. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: просто слушателей любимой волны Радио Витебск. С учетом того, что наша программа потихонечку движется к завершению, в скором времени будем выходить в прямой эфир и подводить итоги сегодняшней бранч-премьеры, то предлагаю вам за нее поактивничать. Кто еще этого, по крайней мере, не сделал, переходите в наш открытый телеграм-канал Радио Витебск, голосуйте, пост ждет ваших реакций. Ну а мы пока продолжим слушать классную музыку. Впереди у нас трек «Fix Me» от музыкального проекта «Swanky Tunes».
1: Радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Бранч-премьера.
1: Ну что, давайте в нашей рубрике «Бранч-премьера» прямо сейчас будем переходить к тем самым итогам. Посмотрим, как вы оценили новую музыкальную работу. Напомню, что сегодня в гостях у нас был вкусный парень. По-другому и не скажу, потому что в мире шоу-бизнеса называется он грильяж. На самом деле, в реальном мире его зовут Марат. Я вам уже говорила на старте программы, что это российский музыкант и автор песен, работающий в жанре поп-альтернативы и поп-рока. Прославился благодаря вирусным трекам в соцсетях. Ну и вот как раз-таки его новая песня, которая вышла в конце этого лета под названием «Люблю тебя», сейчас активно набирает обороты, поэтому мы решили и вас с ней познакомить. На самом деле «Люблю тебя» — это история о том, как жизнь лирического героя меняется с появлением отношений. И сегодня я рассказывала, что когда мы с вами влюбляемся, на самом деле мир играет совсем другими красками. В общем, давайте послушаем небольшой отрывок этой композиции, а потом пробежимся по тем самым цифрам.

0: песню мы сегодня запускали в эфир в рамках нашего бранча, чтобы вы могли с ней познакомиться, ну и, естественно, оценить. И сейчас я смотрю на наш пост, который располагается в открытом телеграм-канале «Радио Витебск», и могу сказать, что результаты у нас сегодня, честно говоря, не очень. Маленькая предыстория. Я для себя открыла сейчас новый вид спорта. Пошла туда просто для того, чтобы получить какую-то дополнительную физическую, так сказать, активность и развить в себе новые нейронные связи. И знаете, вот буквально вчера на тренировке мой тренер сказал классную фразу, что новичкам нужно давать шанс и вообще давать время для того, чтобы раскрыться. Так вот, мне кажется, вы тоже могли дать сегодня этому артисту немножко раскрыться, но, увы и ах, потому что 21% слушателей проголосовал, что новинка прикольная, 36% посчитали, что можно слушать, и 43%, а это, я бы сказала, много, решили, что новинка не для меня. У нас есть один лайк, но, тем не менее, у нас есть сегодня еще и 3 дизлайка, и даже Вова написал комментарий, ужас какой, ну, не понравилось. Да, согласна, друзья, у всех нас музыкальные вкусы разные, кто-то любит одно, кто-то другое, и это на самом деле здорово, но, тем не менее, можно друг дружке немножечко подходить лояльнее. В общем, завершаем мы наши результаты голосования касаемо бранч-премьеры. Спасибо вам за вашу активность, мы принимаем ее абсолютно любой. Ну и, естественно, с новой музыкой мы будем знакомиться уже на следующей неделе.
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: С учетом того, что до финала часа осталось совсем немножечко времени, друзья, будем прямо сейчас с вами завершать музыкальный бранч и прощаться. Всех еще раз поздравляю с этим прекрасным днем недели пятница. Ну и, конечно же, желаю вам замечательных выходных. Услышимся мы уже на следующей неделе в понедельник. А здесь же, перед тем, как убежать из эфирной студии, расскажу, финал часа вас ожидает, как всегда, немного музыки. Потом будут свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. С 15 до 16 вас ожидает авторская программа под названием «Час по-русски». Ну и как раз-таки с 16 до 20 вы будете в составе хорошей компании. Так что оставайтесь, не переключайтесь. Волна радио Витебска работает для вас 24/7. Ну а на протяжении 4 пятничных часов с вами была у микрофона Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. В ритме твоего голоса.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая крестьянское фермерское хозяйство «Диана» в Шкловском районе, заявил о необходимости в перспективе наращивать площади под картофель, сообщает Белта. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. В связи с этим он дал еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть обеспечен посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. Что за бульбаши, которые картошку не производят, заметил президент.
1: Мире.
2: Сейм Латвии в окончательном чтении принял срочные правительственные изменения в закон о железной дороге. Эти поправки вводят ускоренный порядок пересмотра платы за использование инфраструктуры при транзите зерна, сообщают латвийские СМИ. За принятие поправок, которые предусматривают увеличение платы за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите зерновых грузов, проголосовали 53 депутата, в то время как против высказались 12 парламентариев. Против инициативы выступили представители оппозиционных партий «Латвия на первом месте» и «Стабильность». Новые меры будут действовать до конца текущего года. По меньшей мере 15 человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва возле мечети на северо-западе Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV. По данным полиции, взрыв произошел во время пятничной молитвы. Пострадавших, включая сотрудников полиции, доставляют в окруженную больницу. Мечеть находится рядом с полицейским участком. Представитель местной полиции сообщил телеканалу, что автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в ворота полицейского участка, после чего произошел взрыв. В результате серьезно пострадал внешний вид мечети, обрушилась одна из стен здания. Также пострадали близлежащие здания.
1: В Беларуси.
2: Новый супербыстрый и самый мощный в стране зарядный комплекс для электромобиля открыли сегодня в Кубринском районе Брестской области, сообщили Белт в компании «Беларуснефть». Комплекс расположен вблизи АЗС на трассе М1 в районе пересечения М1 с Р-127. Он оснащен зарядными станциями мощностью от 120 до 300 кВт с динамическим распределением мощности, сообщили в компании. Одновременно здесь могут заряжаться до 10 машин. Для владельцев электромобилей предусмотрена зона самообслуживания и места для отдыха. Также рядом можно подкачать колеса и сделать уборку салона электромобиля. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометцентром.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Осень пришла, в насенье пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенье – настоящий рай для садоводов и огородников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое. Запоминай.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Китай наметили новые направления сотрудничества в туризме, образовании и спорте. Почти $3 за литр цена на дизель в Швейцарии достигла максимума, побив рекорд 2022 года. Новый вид кошки обнаружили ученые в Боливии. В начале следующего часа об этом и другом.

0: реклама. Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».

0: Твоя любимая музыка.
1: Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Развитие сотрудничества Беларуси и Китая в сфере туризма, образования, культуры и спорта обсудили председатели Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько и чрезвычайный полномочный посол КНР в Беларуси Джан Вэньчуань, сообщает Белта. Особый акцент стороны сделали на сфере туризма. Мостом для развития взаимных поездок может стать профсоюзный туроператор. Также обсудили модернизацию оздоровительной инфраструктуры Федерации профсоюзов Беларуси, проведение совместных образовательных программ, культурных и спортивных мероприятий.
0: В мире.
1: Цены на дизельное топливо в Швейцарии достигли рекордного уровня, передает Белта. Литр дизельного топлива сейчас в среднем по стране стоит почти 3 доллара, превысив предыдущий пик, достигнутый в 2022 году. Об этом пишут швейцарские СМИ. Сообщает, что с начала года средняя стоимость дизельного топлива выросла на 35%. Цены на бензин в Швейцарии также растут. Литр бензина марки АИ-95 стоит в среднем 2,5 доллара. С начала года цена на бензин выросла на 27%. В Сиуте у 13-летнего мальчика из Марокко обнаружили оспу обезьяны. Это первый подтвержденный случай в этом автономном городе. Сейчас подростку уже оказывают медицинскую помощь, сообщает ТАСС. Оспа обезьян – это вирусное заболевание, распространенное преимущественно в отдаленных районах Центральной и Западной Африки возле тропических лесов. Первый случай передачи вируса от животного к человеку зарегистрировали в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. Новый вид кошки обнаружили ученые в Боливии. Это произошло впервые за 100 лет. Неизвестного котенка нашел у леса местный житель. Взял его домой, приняв за домашнего. Но через год отнес в заповедник. Там заинтересовались необычным питомцем в леопардовых пятнах, которые заметно меньше обычной кошки, сообщили исследователям. И те с помощью генетического анализа установили, что это новый вид. Обитает в лесах на восточном склоне Андских гор. Последний раз новый вид кошки, пампаску, обнаружили в 1923 году. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек, набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: 16.07 в нашем городе. Хорошая компания. Здрасте, пятничный выпуск. Здравствуйте, Анастасия. Как поживаете в пятницу?
1: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, наш прекрасный. Я знаю, что я тебе хочу сказать?
0: Что?
1: Что вот в который раз я убеждаюсь, что самое бюджетное средство и, наверное, самое быстродействующее для тех, кто вдруг зашорился на работе, да, вдруг попал в какой-то капкан собственных мыслей, да, из разряда «Ой, так, что-то первый день похож на последний день рабочей недели, и что же с этим делать?» Не расстраиваться в первую очередь, а просто взять и пройти несколько километров по любимым местам. Без телефона, без музыки, просто наблюдая за людьми, наслаждаясь тем, что вы видите. Это так круто чистит голову. Вообще великолепно.
0: Подожди, это ты прочитала или сама к психологу сходила?
1: Я прошлась, Саш.
0: А, на личном опыте. А, здравствуйте. Хорошо. А еще к этому всему я тебе хочу сказать, что опровергли миф этот о 10 тысячах шагов достаточно 13 минут.
1: Ну, видимо, в таком приличном темпе.
0: Ну как может кто, слушай?
1: Нет, тут важен темп.
0: А человек не может таким темпом идти. Что?
1: Слушай, нет, хорошо, мы не берем, да, какие-то из ряда вон случаи. Мы берем вот такие стандарты. Ну, в смысле, очень много работаю, немножко ленивая жопка, ну и так далее, и так далее. Вот, в общем, все мы умеем ходить, ну, как минимум, в среднем темпе. Вот только его и нужно придерживаться, потому что именно тогда все начнет действовать. В любом другом случае, к сожалению, не работает.
0: Это к тому, ребята, сегодня не обязательно прыгать в общественный транспорт, да, в автомобиле уже ладно, не кидайте. Но пройтись и получить удовольствие от прекрасной теплой осени в эту пятницу, ну это же круто, а? Вот, и мы с вами, хорошая компания, и, кстати, знаете, за нас пройдитесь, мы же не можем, мы же возле микрофонов сидим, да.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Друзья, вы работали в поте лица, какие-то новости появлялись, наверняка вы про них не слышали, а вот мы с Анастасией подготовили небольшую подборку заголовков, и если новости вас заинтересуют, загуглите, прочитайте. Ну так, немножечко что-то шокирующее может будет даже.
1: Да, ну и вообще за рулем неудобно гуглить, а мы знаем, что вы за рулем, да многие сейчас там же видели пробки, сами там бывали. Друзья, но не об этом сейчас, а вот о том, что творится в мире. Например, представляешь, Саша, в Лондоне прошел чемпионат по гусиному гоготу. Взрослые люди оттуда же, а?
0: Да. А при этом в России могут официально запретить картошку фри.
1: Безбожники. Дальше. Мужчина признался девушке в любви, а она в ответ украла у него 7000 баксов. Между прочим, у нас в Беларуси.
0: Любовь зла. Казачий хор исполнил песню про кота Барсика из вирусной рекламы.
1: Какая прелесть. Осталось услышать, как звучит эта песня.
0: Да.
1: Так, что еще интересное? О, вот, например, женщина вышла замуж за автобус, а это уже не у нас.
0: А еще не у нас. Трамп пригрозил запретить рыбалку в Штатах просто потому, что может. И все.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм.
2: Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: еще немного звука, еще немного информации. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть Шины и Диски» напоминает, подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца этого месяца, до конца сентября, скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша» Якубовска, 85, «Автосеть Витебске», Московский проспект, 35, и «Автосеть Полоцке» и Петрусябровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: за эфиром. А в эфире что?
1: Что?
0: А в эфире это не танцы, а кино. Пройдемся по всем ипостасям.
1: Да, значит, длинный дубль программы Гали Захаровой, там, где свежие новости. А кино, это нормально. А потом игра про кино, стоп-кадр называется, в которой мы разыграем два билетика в любой кинотеатр, на любой киносеанс. Так что дерзаем, слушаем, остаемся вместе. Здесь хорошая компания на любимой волне.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. «Звездные войны» очень хотят туда, где деньги. Правда, в последнее время это не очень получается. Но, по мнению студии Disney, это дело поправимое чисто техническими средствами. Поэтому «Звездные войны Starfighter» и «Звездные войны Новая надежда» в следующем году впервые выйдут в формате 70-миллиметрового IMAX. Фильм режиссера Джорджа Лукаса 77 года будет впервые показан в IMAX даже без поправок на пленку или цифру. Обновленная «Новая надежда» выйдет 19 февраля. «Starfighter» премьеруется 28 мая, в 50-летний юбилей всей серии. Новинку режиссирует Шон Леви, постановщик «Дэдпула» и «Росомахи». В сугубо оригинальной истории Райан Гослинг сыграет циничного проходимца Кейда Оберона, который не может свыкнуться с собственным таинственным прошлым. Против его желания он оказывается в водовороте опасного приключения через всю галактику, где его ждет сокрушительное столкновение с судьбой. В картине также снялись Мэтт Смит, Миа Гот, Аарон Пьер и Эми Адамс.
1: За кадром.
0: Стриминг Netflix выкатил дебютный тизер военной драмы «Москита Боул». Лента режиссера Питера Берга выйдет в широкий кинопрокат 30 октября, и потоковый сервис пообещал честно рассказать, сколько лента заработает денег. Главные роли в картине исполнили Николас Голицын, Билл Скарсгард и другие. Официальный синопсис утверждает, что основанная на невероятной реальной истории драма рассказывает о событиях после нападения на Перл-Харбор, когда четыре звезды американского студенческого футбола бросают многообещающую карьеру и записываются в корпус морской пехоты США. Премьера на Netflix ожидается 25 ноября.
1: Длинный дубль.
0: В конце лета стартовали съемки комедийного боевика «Шпионский дуэт», и в сети уже появились первые кадры с площадки. На них исполнители главных ролей Генри Кавилл и Кевин Харт. Съемки фильма завершатся в ноябре. Снимает «Шпионский дуэт» Мак Джим, постановщик фильмов «Терминатор», «Да придет спаситель», «Няня» и «Уродина». Также в актерском составе Джейсон Айзекс, Джастин Люпе и Эйджи Наоми Кинг. В центре сюжета два конкурирующих шпиона. Они вынуждены пересекаться уже не по профессиональной необходимости, когда их беременные жены становятся подругами на курсах подготовки к родам. Двойная жизнь шпионов начинает приводить к опасным и смешным ситуациям, благодаря чему они становятся друзьями и союзниками на пути к отцовству. Даты премьеры у комедии пока нет, но выйдет она на Netflix. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: мотор. Стоп-кадр.
1: Наконец-то игра «Стоп-кадр». Так, все же готовы, да? Вайбер 707-01-071. Именно туда мы принимаем ваши ответы после того, как озвучим задание. Напомним еще раз, на кону, как обычно, по будням в хорошей компании. Два билетика в кино на любой киносеанс. Пожалуйста, все. Любой кинотеатр, между прочим.
2: Да, друзья, будем ждать ваши ответы по номеру 707-01-071 в нашем вайбере. Ну и сегодня такая цитата, что как будто бы игра будет скорее на опережение. Потому что, наверное, эту фразу знают абсолютно все. Но я думаю о том, что можно посмотреть в кинотеатрах вот прям... О, со вчерашнего дня, кстати. Мы можем рассказать попозже.
1: А чё нет?
2: А ты хочешь сейчас
1: давай
2: поговорить о «Сумерках»?
1: Давай.
2: А какой из частей? Вот у тебя есть любимая часть. Вот ты все смотрел.
1: Ну, слушай, я ее смотрел, я не знаю, сколько лет назад. Один раз, я не пересмотрел. Один раз посмотрел, и я же тебе рассказал. А смотрел после того, как все посмотрели. Потому что мне стало интересно, что ж все так аж в восторге?
2: Потому что ты не такой.
1: Не знаю, нет, но они все, они все прикольные.
2: Нет,
1: но
2: я поняла, если мимас тебе нравится, вот с этими Вальтури.
1: Да, их Вальтури звали, точно.
2: Вот, то, скорее всего, и часть тебе нравится, да, именно это. А вот только я не помню, в какой-то части было, это вторая часть была или третья была?
1: Это там ближе, мне кажется, к концу или в середке это где-то было уже.
2: Нет, мне кажется, что это была какая-то там вторая часть, когда он там должен был ее превратить. Вот он как глист этот блестящий стоял на площади, говорил, что нет, нет, без Беллы жизнь не та.
1: Так, ты такая романтичная сегодня, как глист блестящий. Прям нормальный категория.
2: Да простят меня поклонники Паттинсона. Ну, правда, выглядело это достаточно комично, хотя многие увидели в этом некую сексапильность, наверное.
1: Ну, у каждого свои предпочтения.
2: Ну да, да.
1: В том числе и эротические.
2: Да.
1: Значит, давайте, Вайбер 707-01-071. Ну, вы поняли, кстати, что почему Анастасия рассказывала про «Сумерки»? В кинотеатрах нашего города «Сумерки» идут полным ходом.
2: Да со вчерашнего дня уже все.
1: Можно посмотреть на большом экране. Не по телефончику, не в планшете вот это вот глаза слепить.
2: Нет, знаешь,
1: что?
2: Вообще это прикольно. Вообще это прикольно. Вот мне кажется, для тех, кто задает сейчас вопросом о том, послушайте, я их смотрел уже 1000 раз. И дома, на большом вот телевизоре, я их тоже могу посмотреть. Но можете ли вы это сделать в компании единомышленников? Мне кажется, это отличный повод просто прийти познакомиться с ребятами, посмотреть на то, как выглядят фанаты этой франшизы и сказать, о, а помнишь вот эту фразу, а вот эту, это же так круто. Мне кажется, вот ради этого, вот я пошла, может сходить?
1: Прикольно, да. Мужики приходят в костюме Паттинсона, а девушки приходят в костюме, ну, этой, которая...
2: Беллы?
1: Да.
2: В смысле, с каменным лицом?
1: Да, я вот все с каменным лицом. Все, я задание говорю, да?
2: Ну, давай.
1: Как всегда, известная фраза из известного фильма, вы ее дополняете, кто быстрее дополнил, тот получает билетики в кино. А вспомнил прекрасный фильм, ну, Настя сказала, эту фразу знают абсолютно все. «Любовь и голуби». Ах ты, сучка, ты крашеная. Почему же крашеная? А вот дальше, пожалуйста, ваше продолжение. Как угодно, Вайбер 707-01-071. Набирайте целых 4 слова. Кто будет сегодня первым, узнаем через несколько минут.
0: Стоп.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
6: С 17 по 20 сентября акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Яттис, трюфель, ваниль, клубника. 1 рубль 99 копеек за 110 граммов. Вафли традиционные сливочные. 8 рублей 19 копеек за 1
5: килограмм. Ника, давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
7: Камера мотор. Стоп-кадр.
8: Конечно же, все наши радиослушатели абсолютные молодцы, потому что знают, любят кино, в частности, фильм «Любовь и голуби», и все правильно ответили на поставленный вопрос. Но у кого-то получилось это быстрее. Да.
9: Да, действительно, поэтому давайте сейчас и поздравим этого человека. Напоминаем, что разыгрывали 2 билета в кино на любой киносеанс. Все выбирайте сами. Ну, почему? Все и все. Ну, вот конкретный человек так точно. Номер заканчивается на 143. Валера, поздравляем!
8: Валерий найдет кого-нибудь и с кем-то, как завидный парень, пойдет в кино. Ну, уж сами будете выбирать. А мы призываем всех наших радиодрузей, которых сегодня не получилось победить, присоединиться к нашей игре в понедельник в 16:35, как обычно. На этом, между прочим, не заканчиваются различные веселости в хорошей компании. Как всегда, много музыки. И в следующем часу поиграем. Ну и, в общем, что? Все прекрасно.
7: Стоп

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама. Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
5: Дружочки, у нас впереди выходные, и исходя из того, что в городе много различных мероприятий, кое-где перекроют движение, между прочим. Поэтому имейте это в виду, и подробная информация есть у Анастасии, а я вот не в курсах.
6: Ну да, ждет нас достаточно плотненький уикенд, плотный и насыщенный. Мероприятий будет очень много, все это естественно с отсылками ко Дню Единства, который уже прошел, но тем не менее выходные, это вот так всегда, все праздники переносятся.

0: вечера будут разминать ноги, потреблять белок в неограниченном количестве, потому что завтра состоится веломарафон, посвященный Дню Единства. Называется он «Вектор силы». Так вот, друзья, для нас с вами он тоже не пройдет мимо, поскольку с 10.30 до 12.00 в связи с проведением этого велопробега, собственно, будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Строителей от проспекта Победы до улицы Новоаршанской. Но, если что, информацию можно будет найти и в интернете, если вдруг где-то вы там краем уха услышали и такие: ой-ой-ой, а что? Ну или, может быть, мы еще в течение этого эфира продублируем ее.
1: Вот такие вот извинения, друзья. Пока получаем удовольствие от наступающего вечера пятницы.

0: Я представляю радость и ликование тех наших радиослушателей, которые ждали этого момента всю рабочую неделю. Вот, наконец-таки, 17.00, можно с чистой совестью бежать домой через магазины для того, чтобы отмечать эти праздники.
1: Ну. А, ты про работу, а я думала, ты про нас, и хотела сказать, ну, не такая уж мы и плохая компания. Вполне себе можно еще пару часиков здесь в ней провести. А что касается дальнейших планов, да, раз все мы уже поняли, кто чем занимается, то есть кто-то убегает с работы, кто-то, возможно, еще что-то дорабатывает. Но с этим мы разберемся уже в следующем часу, а пока доверим начало часа Татьяне Белоголовке.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 17 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров состоялось в Минске под руководством вице-премьера Александра Терехова, сообщили Билд в пресс-службе правительства. Участники рассмотрели комплекс актуальных вопросов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения и готовностью сил к реагированию в осенне-зимний период. Вице-премьер подчеркнул, что работа государственных органов должна быть направлена не только на оперативное реагирование на возникшие нештатные чрезвычайные ситуации, но и на их упреждение. По словам вице-премьера, именно системная профилактика, своевременное прогнозирование и подготовка позволяют минимизировать последствия природных катаклизмов и обеспечить безопасность населения.
1: В мире.
2: Германия и еще 4 страны заявили, что предложенный 7-летний план Европейского Союза на 2028-34 годы на сумму 2 триллиона евро необходимо сократить на сотни миллиардов евро. Об этом пишет издание «Политика». Совместно с статье Фридрих Мерц из Германии, Мета Фредериксон из Дании, Роб Йеттен из Нидерландов, Кристиан Штокер из Австрии и Петери Орпа из Финляндии заявили, что увеличение денежных средств и долгов – это не решение, а проблема. Мы не можем просто добавлять все новые приоритеты к каждому старому проекту и перекладывать расходы на налогоплательщиков, указали они.
1: Новости спорта.
2: Оргкомитет юношеских олимпийских игр этого года в Дакаре представил медали предстоящих стартов. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете. На обеих сторонах награды изображено несколько символов Сенегала, дополняющих друг друга. Лев и Баобаб, непосредственно вдохновленные сенегальской культурой, а также мотивы, характерные для олимпийского движения. Церемония открытия летних юношеских олимпийских игр в Дакаре состоится 31 октября. Соревнования продлятся до 13 ноября. Беларусь на этих играх будет представлена в 6 видах спорта: стрельбе из лука, брейкинге, плавании, тэквондо, фехтовании и дзюдо. В 2018 году на юношеских летних играх в Буэнос-Айресе белорусские спортсмены завоевали 9 наград. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию «Спецавтобаза» требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08, 29-829-47-68. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода. На радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-20, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидромета.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами.

0: Еще раз здрасте, добрый вечер, 17.08 в нашем городе, хорошая компания, как вы успели догадаться, заметить, или тот, кто с вами с прошлого часа убедился, что мы никуда не пошли, никакой не короткий день у нас, несмотря на то, что пятница. Нет, от сих до сих, в смысле, с 16 до 20.00.
1: Вот изучаем интересные инициативы, которые не у нас, может быть, и у нас такое ведут, но вот в Сингапуре, например, ты знаешь, что решили сделать?
0: Но...
1: Увидев, видимо, новости о том, что думскроллинг, ну то есть просто скроллинг ленты, он, ну, во-первых... ведет людей по шаткой дорожке. Вот. А деградировать никому не хочется, поэтому сингапурцы решили ввести одну очень интересную инициативу. В общем, они платят виртуальные монеты, которые потом можно перевести в реальные деньги, за чтение. Ну, видимо, в какой-то библиотеке у них приходишь, и на протяжении 15 минут каждый день ты должен прочитать что-то. Если ты это делаешь, тебе виртуальная монета капает на твой счет, там 1000 виртуальных монет приравнено к 1 доллару. Ну а что, приятно, особенно когда ты студент или школьник, ну вот знаешь, и тебе нужно, например, читать, а ты все никак не мог себя уговорить на это, а вот тебе, пожалуйста, приятный бонус.
0: Ну это в Сингапуре, они там не ведь как вообще живут, это, а мы самая читающая нация, нам не надо вот это все. Потому что у нас все хотят быть умными. Вот еще, вот выйди на улицу, спроси любого, хотите быть дурачком? Нет. Все скажут, что вы хотите быть умным. Читайте.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
1: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
4: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на постоянную работу начальника производственной лаборатории. Зарплата от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Специалиста по организации закупок. Зарплата от 1800 до 2,5 тысяч рублей. Слесаря-сантехника 5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Слесаря-ремонтника 4-5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Наладчика оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда. Зарплата от 1800 до 2500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 8033 324 33 44.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. На Радио Витебск. Топ для своих.
1: Ребята, в новом сезоне мы придумали такую штуку. Вдруг вы не слышали про это. Мы предлагаем вам самим участвовать в нашем эфире и предлагать свои песни, которые вы бы хотели слушать, когда едете сейчас домой, например, в своем автомобиле или в автобусе, но в наушниках, например.
2: Ну, кстати, а ты имеешь какой-то такой плейлист, который ты включаешь исключительно в автомобиле?
1: Нет.
2: Нету? А даже любимые песни у тебя нету?
1: Нет, нет, у меня есть, но у меня много любимых песен. Они у меня на флешке.
2: Ну или вот какую-нибудь группу, которую ты ставишь исключительно, когда садишься за руль. А дом не слушаешь?
1: Я слушаю любимое радио.
2: Да. Хороший ответ. На. Друзья, вы тоже слушаете, я надеюсь, любимое радио. Но еще есть возможность вот взять и не шифроваться здесь, как Саша Назаренко, а написать нам какую-нибудь классную песню, вот которую вы чаще всего, например, слушаете за рулем. Ну или как минимум, которую вспомнили в первую очередь сейчас, когда мы об этом заговорили. Номер 7071071 в Вайбере к вашим услугам. А номер нам осталось, да?
1: Ну давай пятую. Ну что, пять, хорошая цифра.
2: Присылайте пятым, включаем вашу песню. Все.
1: Ну, элементарно, пока слушаем музыку, естественно. Вот. И с хорошим настроением передвигаемся по нашему городу.

0: Реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
5: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания. «Свои на дороге».
6: Друзья, прежде чем мы послушаем песню, которую выбрали наши радиослушатели, ну, она пятой пришла к нам, да, по списку, по очереди, как мы говорили, немножечко одорожить ситуацию.
7: Ну, что касается дорожной ситуации, все более-менее прилично. Единственное, мне нужно будет постоять в некоторых местах. Но в таких, как улица Некрасова, например. И вообще там, знаешь, там такая загазованность какая-то сумасшедшая. Мост небольшой, а такой трафик приличный. И из-за того, что там светофор, приходится стоять в машине достаточно долго. Своими глазами видела.
6: Ты так сердобольна, так это вот все.
7: Да, я переживаю по этому поводу.
6: Ты прям из партии зеленых, как будто вот вообще.
7: Так, все, не заговаривай мне зубы, потому что я еще не рассказала про то, что на проспекте Фрунзе творится.
6: Я тебе жабу подарю в баночке.
7: Ну, подари, только не живу, я тебя прошу. Площадь Свободы, вот где-то там недалеко, проспект Фрунзе, друзья, усыпан автомобилями. И, видимо, все стремятся выехать, может быть, со стороны вот железнодорожного вокзала, туда уехать куда-нибудь в ваши деревни, может быть, на дачу, еще куда-то. Что касается улицы Ленина, то в целом она тоже уже потихонечку начинает давать зеленый свет абсолютно всем, кто стремится попасть на другую сторону нашего города, но все-таки есть места, в которых придется тоже немножечко подождать. Московский проспект, кстати, но не на выезд, а на въезд. Заполнен автомобилями, причем в районе Билева-1.
6: Значит, все, да?
7: Да.
6: Переходим к песне. Значит, были варианты. Хотели послушать Эмина, хотели послушать «Шоколадного зайца». Линда тоже так здесь как-то была. Ну, значит, пятой композицией по счету, ну, как мы говорили, оказалась мод и Зиверт «Паруса». Спасибо нашему радиослушателю Сергею, который вот так вот решил и волю судьбы вышел.
7: Ну вот, я уже вижу, как Сергей радуется и присылает нам здесь всякие смайлики. Спасибо большое, Сереж, ну а что, по-моему, песня симпатичная, даже, ну, какая-то такая мотивирующая, что ли.

0: по-прежнему наш радиослушатель Сергей радуется, потому что его песня попала в нашу рубрику под названием «Топ для своих».
1: Да.
2: Да, ну мы тоже с вами порадуемся, потому что есть чему. Во-первых, новости середины часа, ну а дальше будет настоящий автобум.
0: Будет автобум с большим подарком от сети магазинов «Автозапчастей» и «Свомоторс», как обычно, как всегда, в хорошей компании.
3: Хорошей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Максим Суббота попрощался со знаменем УВД Витебского облсполкома. Региональный этап 7-го республиканского конкурса «Семья года» прошел в областной филармонии. В Витебске завтра стартует сезон осенних городских ярмарок. В начале следующего часа об этом и другом.

0: На радио Витебск хорошая компания. Автобум.
1: Спасибо нашим радиослушателям, которые вот как-то берут и сами отчитываются нам и присылают фотографии подарков от сети магазинов автозапчастей СВ Моторс. Вы знаете, так по-добру, по-здорову. Смотрите и хвастаюсь, смотрите, что мне дали, да? А есть чем похвастаться всегда, да? И каждый набор для эксплуатации вашего автомобиля, ну, который подойдет, там, омывашка, всякое разное. Это всегда хорошо, это всегда нужно. Играйте, выигрывайте.
2: Да, здесь я абсолютно согласна, но все достаточно просто. Вчера в связи с дождем мы задавали вопросы, и сегодня мы возвращаемся к нашей стандартной механике, поэтому придется немножечко вспомнить о том, что, ой, когда-то хотели быть фотографом, художником, еще кем-нибудь. Друзья, потому что фотоаппарат на вашем телефоне вам пригодится, точно так же, как и руки. Но подробности расскажем чуть позже.
1: Друзья, сегодня на обзоре в программе «Автобум» флагманское семейство автомобилей «АвтоВАЗа» «Лада Веста». Это машина, которая стала настоящим прорывом для российского автопрома. Модель выпускается с сентября 2015 года и создана на собственной платформе. И на протяжении многих лет удерживает статус одного из самых продаваемых автомобилей в своем классе. Этих машин много в нашей стране, в нашем городе. И есть, конечно, проблемные узлы, которые можно найти в магазинах СВ Моторс. В частности, внимание требует водяной насос, он же помпа, люфт подшипника и течи антифриза на малых пробегах. Также надо внимательно следить за ГРМ, комплект ГРМ, риск обрыва ремня, естественно, рекомендуется замена до 60 тысяч километров. Также изнашиваются и тормозные колодки, в подвеске надо смотреть за ступичными подшипниками и шаровыми опорами. Эти, понятные и другие запасные части есть в наличии в магазинах СВ Моторс для вашей безопасной и беспроблемной езды. Ну а теперь задание, благодаря которому кто-то сегодня получит приз от СВ Моторс и помимо этого еще станет участником большого розыгрыша в конце этого месяца. Еще дополнительный подарок для кого-то будет. Большой подарок. Это масло для вашего автомобиля плюс комплект фильтров.
2: Ой, ну все рассказал. Остается дело за малым и вместе с тем самым важным нюансом этой игры, друзья. Нам необходима сегодня фотография Лады Весты. Ну, как написано, рыжего цвета. Универсал тот самый. Я бы сказала, ну как, девочка, это терракотовый.
1: Вот, это? Но...
2: Да.
1: Не совсем это терракотовый.
2: Ну, похоже это на вот этот вот красный кирпич. Ну, он, знаешь, вот этот оранжевый.
1: Оранжевый.
2: Ну, ладно. В общем, ищем именно такую машину, и чтобы на фотографии был большой палец. В общем, ставим лайки, присылаем по номеру 707-1071 в Вайбере.
1: Кто быстрее всех пришлет, тому подарок сегодня и достанется. Удачи!
0: Автобум.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж.
3: С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130.
4: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно. Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
7: МТ-банк.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Телефон рекламной службы 60 11 60.
10: Автобум. Как обычно, как всегда, наши радиослушатели оказываются очень быстрыми, и они легко справляются с заданием. Анастасия, ну скажи. И каждый раз мы говорим, ну, себе, ну, насколько быстро? Ну, вот как? Ну, как это возможно?
11: И каждый раз вы бьете какие-то невероятные рекорды, удивляя нас, и, мне кажется, даже себя удивляя, потому что, ну, вот знаешь, это действительно так. А, можно же даже так гадать. Ну, вот, например, произойдет со мной что-нибудь вот такое-то, такое-то, или не произойдет. Вот, например, и загадывает человек, если я увижу такую-то, такую-то машину, то со мной это произойдет. Если я увижу другую, это со мной произойдет другое.
10: Это из детства какая-то такая-то штука. Тут сказал, я давно такое не делал.
11: Вот, я, если честно, тоже, но вот что-то как-то в голове у меня всплыли какие-то воспоминания. И вот, возможно, именно человеку, чей номер заканчивается на 273, сегодня в чем-то очень сильно повезет. Дмитрий, поздравляем вас!
10: Дмитрий нашел Ладу Весту, как говорят в народе. Как мы просили, рыжего цвета, универсал. И, соответственно, ему достается подарок от сети магазинов «Автозапчастей» «СВ Моторс», ну и плюс возможность выиграть еще один большой приз в конце этого месяца. Как раз-таки этот шанс есть у всех тех, кто выигрывает по будням в игре под названием «Автобум». В общем, поздравляем и призываем всех тех, у кого до сих пор не получилось победить, участвовать в нашей игре, еще раз повторюсь, по будням приблизительно в 17:35 здесь на радио «Витебск» с хорошей компанией.
9: «Автобум». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну что ж, это, конечно, отлично, и звуки этой прекрасной летней песни тоже хорошо, но у нас осень, друзья, значит, осенние вопросы. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть», шины и диски, подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%, «Автосеть» Ворша, Якубовского, 75%, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35%, и «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57%. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Друзья, мы вам напомним, что в этом сезоне приветы в хорошей компании можно передавать с 17 до 19.00. Вот прям целые два часа, и в течение эфира мы стараемся это делать. Поэтому, если есть чем поделиться своими эмоциями, поздравить, может быть, друзей, товарищей, этих коллег по работе с пятницей, почему бы нет. Вайбер 707-1071. Телеграм тоже? Можно же, да? Можно.
0: Да, конечно, Телеграм можно. Телеграм тоже приветствуется. Поэтому, друзья, у вас здесь раздолье. Вы можете выбрать тот или иной мессенджер. Ну и, собственно говоря, насладиться процессом поздравления. Пятница, она такая. О, кстати, сегодня день секретаря, день запахов пряностей для глинтвейна и день рыжего кота и кленового листа. В общем, выбирайте, что вам понравится больше.
1: Я уже выбрал.
2: Партнер хорошей компании «Автосеть», шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама.
5: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. Подробности на бутик авто бай.
6: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
7: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
8: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.

0: счастье наступает сейчас того, у кого до 18.00 рабочий день, и все, да? Вот мы ждем этого вечера пятницы, ждем куда. Ну вот не деться от этого прям.
1: Да, здесь согласна. Вон, например, мне кажется, пятницу в голове почувствовал у себя, может быть, не только в голове. Евгений, вот ты сказал, что ты определился, Саша, с праздником. Ага. Евгений, вон, тоже, он говорит, я тоже выбрал день секретаря, на домой сейчас сообщит.
0: Да?
1: Да.
0: Интересно.
1: Ну, мало ли секретари у него там.
0: Евгений, тебя вряд ли к директору допустят. В общем, значит, Наташа написала привет, ну или Женьке, жду на кофе. Вот, вот, тоже хорошие приветы.
1: Только там еще подпись. Кот Лео тоже очень ждет.
0: Это хорошо.
1: А может быть, этот кот Лео, он рыжий. И сразу два праздника объединили. Видишь, как? Вот, важные нюансы.
0: Надо посмотреть, пересмотреть кино Лео. Он очень хорошее, интересное.
1: Ой, старое вот это, да?
0: Да, вот это.
1: С Натали Портман с маленькой?
0: Да, да, и с цветком этим, да.
1: Такой он симпатичный, конечно. Ну, фильм я имею в виду.
0: И песня хорошая там.
1: Ну, согласна.
2: Это слушает весь мир.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о событиях нашего региона. Максим Суббота попрощался со знаменем ОВД Витебского облсполкома, пишут Витебские вести. Максим Суббота оставил должность начальнику ОВД облсполкома в связи с выходом на заслуженный отдых. В церемонии прощания со знаменем приняли участие министр внутренних дел Иван Кубраков, председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник, помощник президента, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич, коллеги из областных ОВД, ветераны, учащиеся военно-патриотических клубов и офицеры. Максим Суббота назвал этот день торжественным и одновременно грустным. Он отметил, что присутствие руководителей ведомства и области – высокая оценка не только его службы, но и всего коллектива. Полковник милиции поблагодарил личный состав за совместную службу. Возглавить ОВД облсполкома доверено полковнику милиции Александру Купчине. Указ о его назначении подписан президентом 17 сентября. Региональный этап 7-го республиканского конкурса «Семья года» прошел в областной филармонии. В состязаниях приняли участие 5 семей. В отборочном этапе участвовало 111 из разных уголков Витебщины. Все они многодетные, воспитывающие 3 и более детей, пишут Витебские вести. Состязания проходили в 2 номинациях: творческий проект «Семья. Формула счастья», раскрывающий уклад, традиции и увлечения семьи, и социальный проект, посвященный Году белорусской женщины. Каждая команда не просто смогла раскрыть тему, но и удивить, покорить и восхитить публику и жюри. А победителем регионального этапа республиканского конкурса «Семья года» стала семья Межуевых из городка. Именно они представят нашу область в Минске на республиканском этапе, который пройдет 10 октября. В Витебске завтра стартует сезон осенних городских ярмарок. Они будут проходить в городе по субботам до конца октября. На ярмарках организации разных форм собственности будут продавать сельхозпродукцию, садово-огородный инвентарь, ягоды, стройматериалы. Каждую субботу по 31 октября местом проведения ярмарок станет Пролетарская площадь. Кроме того, 19 сентября и 3 октября они состоятся на площади Свободы. 19 сентября и 26 сентября на площадке возле Ледового дворца. В связи с этим завтра стоянку транспортных средства ограничат на площади Свободы. Ограничение будет действовать с 8 утра до 3 часов дня. Суббота в Витебске пройдет под знаком бодрости, скорости и активного образа жизни. В рамках празднования Дня народного единства жителей и гостей областного центра ждет насыщенная спортивная программа. Масштабный велопробег, детско-юношеские состязания на двухколесном транспорте и зрелищный мотопробег. На финишной точке маршрута праздник объединит спорт и патриотические традиции. В 14:00 на площади Победы пройдет флешмоб с поем гимн вместе. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: «Погода» на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: только, знаешь, себе планы какие-то накладные построил, а тут Белоголовкин рассказывал про ярмарки и про различные мероприятия, которые будут происходить в нашем городе на этих выходных. Все в тартарары в хорошем смысле этого слова.
1: Да, я тебе больше того скажу. Есть еще что дополнить. Ну вот, кстати, Таня говорила о том, что осуществится еще и велопробег. И так вот, в связи с этим будут перекрыты некоторые улицы нашего города с 10.30 до 12.00. Не стоит ехать в сторону проспекта Строителей, потому что по проспекту Строителей от проспекта Победы до улицы Новооршанской дорога будет перекрыта.
0: Да, это вот такие небольшие нюансы. Ну, можно, если непонятно, зайдите в интернет, там все легко и просто найти. Равно как и легко и просто оставить свое сообщение. У нас здесь хорошая компания. Вайбер, Телеграм 707-71-071. Приветики для тех, кто едет с работы, едет на работу, сейчас дома находится. Да, неважно, у нас есть прекрасный повод, он называется «Пятница». Ждем сообщений, все озвучим.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Forever. Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: пятницу нужно слушать гороскоп. Равно как и в другие дни, по будням в хорошей компании приблизительно вот в это время. Как всегда, отовнув до рыб, коротенько, но полезно, мне кажется.
1: Мне очень нравятся вот эти вот, слышишь, вот это маракасики. Такое ощущение, знаешь, что ты где-то на пляже, у тебя там какая-то своя атмосфера. Друзья, ну, давайте узнаем, у кого какая атмосфера.
0: Ты сегодня романтичная, конечно, очень, да. Я сейчас вспоминаю бледного глиста. Не буду вспоминать фамилию артиста, которого ты такая позвала. Ну, обидно немножко.
1: Что?
0: Если бы он слышал.
1: Ой, это мужская солидарность ваша. Ё-моё.
0: Все, давай, рассказывай уже. Все, началось.
1: Так, что же у нас у овнов? Ваше настроение сегодня во многом определит, как сложится общение с партнером.
0: Тельцы, сегодня ваше личное счастье каким-то образом будет связано с огнем. Возможно, конечно, вы обожжетесь, но в лечении ожогом вам окажет помощь ваша вторая половинка.
1: Близнецы, если отношения длятся давно, но в последнее время на них не хватало времени, сегодня, наконец, удастся это исправить.
0: Раки, не оглядывайтесь назад, живите сегодняшним днем, или если уж сегодня, что вам настолько не по душе, то завтрашним пусть возреет ваша настоящая любовь, а не воспоминания.
1: Что касается львов, то сегодня настроение будет достаточно ровным. Общение принесет больше радости, чем обычно.
0: Девы, сегодня за вашей второй половиной может приударить кто-то другой. Вряд ли вам это понравится, однако оснований для опасений не будет до тех пор, пока вы не проявите свою ревность.
1: Весы, у вас сегодня все получится, особенно вдвоем. Но, знаете, для откровенных признаний и разговоров о сокровенном момент не самый удачный.
0: Скорпионы, сегодня стоит проявить излишнюю, даже, можно сказать, чрезмерную внимательность к тем, кого вы любите.
1: Стрельцы, для вас сегодня невероятно приятные знакомства. Если вы открыты для новых отношений, случайная встреча может положить им начало.
0: Козероги, для вас сегодня главное верить в то, что в итоге все будет хорошо, как в детской сказке со счастливым концом. Все проблемы вашей половинки исчезнут, как по мановению волшебной палочки.
1: Водолеи, берегите кошельки, потому что сегодня ваше желание порадовать партнера или исполнить собственный каприз может обернуться тратами.
0: Рыбы, не требуйте сегодня вечером от вашего любимого человека невозможного. Да и возможного тоже не требуйте. Сегодня он будет оставаться глух к вашим просьбам и мольбам, ибо ему будет все казаться, что он и так все всех лучше знает.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Мясные подушечки с соусом Демиглас. 4 рубля 49 копеек за 430 граммов. Масло сливочное Брест-Литовск. 72,5% жирности. 3 рубля 99 копеек за 180 граммов.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: СПУ «Перемонт» УАО «Витебский МЭС» Лиозинский район. На постоянную работу требуется начальник участка. Зарплата до 5000 рублей.

0: рублей. Полный соцпакет. Доставка из Лиозна служебным транспортом предприятия. При необходимости предоставляется жилье. Справки по телефону 8 021 38 5 87 36, 8 029 516 36 55.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: мне иногда хочется рассказать о Спорт-ФМе в песне вот это вот. Забыла. Забыла, как хотела спеть. Ну, вот такая девичья память.
1: Это очень хорошо. Сейчас, ой, забыла. Так, надо тебе, наверное, таблетки какие-то посоветовать. 18:26 в нашем городе. Да, Спорт-ФМ, как всегда, Влад Кузьмин подготовил большую подборку новостей. Надо там слушать, что как, поэтому веселые бутсы влетают в нашу студию. Мы не можем сопротивляться. А потом дальше продолжим.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ». Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Ювентус начал в Лиге Европы с разгрома голландского Неймегена. 3 мяча туринцы отгрузили уже в первом тайме. Свой дебютный гол с пенальти забил Ник Вольтемаде. Самым результативным в команде Лучано Спалетти оказался Рандал Колумуани, оформивший гол и передачу. Также Бешикташ в Стамбуле разгромил Марсель 4-1. Победитель Лиги конференции Кристал Пэлас дома крупно обыграл польский Лех 4-0. Реал Сосьедад уступил Борнмуту 1-2. Еще одно интересное. Клуб из второй лиги Португалии дебютировал в Лиге Европы с победой. Торинце не смог подняться в вышку, но оказался в Еврокубках благодаря сенсационной победе в Кубке Португалии. Вчера команда дебютировала на международной арене и сходу забрала 3 очка. В гостях победили норвежский Лилстрём. Ман-Сити полурезервом разгромил Норвич 5-0 в Кубке Лиги. Дубль оформил 17-летний Флойд Самба. В своей дебютной игре отличился Алан. Первый ассист за клуб отдал Аюб Буади. Команда Энсема Арески вышла на Брайтон, который вчера, уступая 0-2, выбил из турнира МЮ и лишил нас еще одного манчестерского дерби.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Вот в каком виде РПЛ уходит на почти месячный перерыв. Краснодар по-прежнему лидер, но из-за 3 ничьих подряд разбазарил отрыв. Теперь плотнейшая группа преследователей рядом. У быков 21 очко. Далее идут Спартак, Динамо, Москва и ЦСКА. У всех по 19. Закрывает пятерку Зенит с 18 очками. Акрон и Локомотив в зоне стыков на вылет. Родина и Факел в зоне вылета. 7 бросков за весь матч. Лада установила антирекорд КХЛ. В игре с Борисом тольяттинцы лишь 7 раз угрожали воротам соперника. Теоретически, если бы забили каждым броском, то победили бы. Но не забили ни одной шайбы и проиграли 0-6.
2: Спорт FM. Просто лучший.
1: Вот что значит любовь к клубу через поколение. Перед матчем с Хетафе игроки Бетиса вышли на поле вместе с 11 самыми пожилыми членами клуба. Всем уже больше 80 лет. Без привычных маскотов детей. Рядом были болельщики, которые поддерживают Бетис десятилетиями. На их футболках символичная надпись «От отцов к детям, от дедушек к внукам». Красивый жест. Вирджиния Фонсека выложила фото с Винисиусом и подписала его так. После года отношений обручальное кольцо наконец-то здесь. В мае пара рассталась, а после чемпионата мира 2026 снова сошлась. С тех пор Вирджиния поселилась в доме Вини и поселила всех своих друзей. Стала устраивать шумные вечеринки на заднем дворе. Пойдет ли это в плюс игроку?
2: Спорт FM. Бывает.
1: Девушка-штурман запуталась в карте на Кубке Санкт-Петербурга по ралли-кроссу и объявила финиш уже на середине участка. В итоге они с пилотом выдали лучший диалог турнира, но не могу его озвучить. А из-за остановки машина приехала к финишу лишь третьей. В интернете сочувствуют Amazon, который выбрал этот сезон, чтобы снять документалку «Все или ничего» о Манчестер Юнайтед. Команда Керрика выиграла лишь один матч из 4 в ВПЛ, вылетела из Кубка Лиги, а главный талант Джей Джей Габриэл потребовал немедленного расторжения контракта. Теперь фанаты удивляются мудрости Амарима, который отказался от съемки картины в прошлом году. Стримеры в футбольном симуляторе FC27 намеревались подписать Альвареса в Барселону. Как вдруг выскочила табличка, клуб не собирается вести переговоры о трансферах с соперником. Ноль вопросов. Очень реалистичненько все вышло. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
6: В магазинах Ника. Конфеты Аленка и Аэрофлотский флоу-пак. 20 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Творог Савушкин 5% жирности Клинок. 1 рубль 89 копеек за 180 граммов. Сыр творожный Свежа, сливочный. 3 рубля 39 копеек за 150 граммов.
7: Ника. Давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
8: Дружочки, немножко ваших сообщений, которые пришли к нам на Вайбер, не можем не озвучить, тем более пятница, хорошего настроения хотелось бы всем пожелать. Вот Андрей написал, можно я с этого? Андрей написал, а можно передать привет пятничным лентяям, которые приехали домой, и вопреки чаяниям жены про «работай, иди», ну, в кавычках, понятно, сидят и слушают радио Витебск. Да, большой привет вот этим лентяям, которые сидят и слушают радио Витебск. А что, вы перегружаетесь? Это нормально? Ну, скажи, нормально.
9: Да, это пятница. Между прочим, поэтому нужно уже наконец от себя и от других отвязаться и позволить себе немножечко отдохнуть.
8: Это вот между прочим, это вот раздула святая женщина. Она вот, кстати, не из этих, которые вот эти «иди давай, что ты на диване улегся». У нее всем ей не так, да, она бережет своего.
9: Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Интересно. Ну ладно, что? Потом поговорим.
8: Ты мне рассказывала, что? Так, нет, есть... сидеть на диване, это тоже очень важно для мужчин.
9: Да, это важно. Есть у нас, кстати, Александр, который сегодня передает привет от папы и Наташи. Тимончик Виталий Александрович, огромный привет от папы и Наташи, бабушки и дедушки. Пусть прозвучит для тебя что-нибудь хорошее. Ну, музыка определенно организуем, а со всем остальным, к сожалению, по нулям.
8: Есть кто-то. Здравствуйте, радио Витебск. Прошу вас передать привет моему сыну Корунному Сергею. Большое спасибо. Передали.
9: Ой, красота. Есть Ольга, которая передает привет и поздравления для дорогой дочери Овчинниковой Марии от родителей и сестренки. Поздравляем Марию с заслуженной наградой, дипломом второй степени конкурса исполнителей художественного произведения проекта «Скориновские дни в Полоцке». Любимая Мария, ты молодец, мы тобой гордимся.
8: Очень круто, очень мы присоединяемся всем коллективом. С такой победой поздравляем. Сергей написал: здравствуйте, всех с пятницей, вам привет. Неужели я еду на стоянку, этот день закончился? Сережка,
9: поздравляю!
8: Слушай, я честно, Сергей, я тебе честно скажу, я когда еду по городу, вижу рыжий КамАЗ. И я думаю, это он или не он? Вы напишите, какой у вас номер, мне просто интересно даже. Их много. А у вас грузовик у вас есть, я видел миксер какой-то.
9: Потом вам Саша Назаренко будет миргаться на дороге.
8: Ага.
9: Что?
8: У вас просто потом еще напишите, грузовик или не грузовик. Номер написал Сергей. Да. Что, все?
9: Ну что, все, на этом, да, приветы завершаются. Но не переживайте, если что, у нас есть время для как минимум еще одного выхода до конца этого часа.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Давайте, Анастасия Громогласова, расскажите, как у нас по зимним шинам, потому что же зима у нас может трах-бах и в октябре.
1: Ну да, зима такая непредсказуемая. Будем надеяться, что в этом году все будет немножко иначе, но на всякий случай. Вот вам информация о том, что партнер вечернего шоу компании «Автосеть Шины и Диски» рекомендует вам подготовиться к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша Якубовского 75, «Автосеть Витебский Московский проспект 35 и «Автосеть Полоцкий Петруся Бровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Наша музыка на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
6: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
7: Я поверил.
6: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи «нет» наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
8: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: наши дорогие, хотим вам напомнить, что в нашем городе на перекрестке Смоленской и Правды и изменился режим движения. Новая разметка появилась, да, поэтому, проезжая, будьте внимательны, пожалуйста, вот.
1: Да, насколько я помню, там есть некоторые нюансы, которых, возможно, не заприметить сразу, но вот раньше можно было из левой крайней ехать налево и прямо, а сейчас только налево. А вот из средней можно ехать прямо, а вот насчет направлений правого или левого, тут вот, честно говоря, я не знаю, я давно там не ездила, кстати.
0: Да, в любом случае есть разметка, да, будете ехать, обратите, пожалуйста, внимание. Вот именно такое внимание, когда вы первый раз сели после того, как сдали на права, на автомобиль один. И вы ехали, смотрели на все знаки, смотрели на всю разметку и действовали очень аккуратно и предельно внимательно. У нас сообщение же есть от Александра.
1: Да, есть.
0: Александр написал: добрый вечер, передайте привет любимой супруге Зуевой Анне, мне привет. И, конечно же, самая лучшая радиостанция Витебск и лучший ведущим нам с тобой. Да, приятно.
1: Ой, ну все,
0: приятно,
1: ну
0: Александр,
1: все.
0: Приятно.
1: Ну смотри-ка. Ой, кстати, а знаешь что, я, кажется, здесь нашла вот эту вот важную информацию о том, куда можно поворачивать. В общем, с крайней левой только налево, с той, что посередине, прямо, а вот с правой стороны, как я понимаю, тоже крайней прямо и направо.
0: Ну,
1: вот
0: слушай,
1: так.
0: Я по мне, сам не увидишь, да, и не проедешь несколько раз, не поймешь. Поэтому можно покрутиться вечерком, когда машин нету.
1: Ну, в общем, есть чем заняться сегодня вечером.
0: Хорошее дело. Всех с пятницы. Послушаем Милен Фармер в финале этого часа.
2: Хорошая компания.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области напомнил, что завершение уборки зерновых – это только полдела. Впереди у аграриев еще много работы, передает Белта. Глава государства посетил крестьянское фермерское хозяйство «Диана», которое специализируется на выращивании картофеля. «Не потому приехал, чтобы посмотреть, как ты хорошо работаешь. Мне постоянно об этом уполномоченный докладывает», – сказал Александр Лукашенко в адрес главы хозяйства Владимира Малиновского. Важно, чтобы эту тему актуализировать. И главное, чтобы министру и помощнику сказать, что уборка зерновых у нас середина только. А дальше борщевой набор, все виды культур, картофель отдельно. У нас еще льно 300 в поле, кукуруза на силос, кукуруза на зерно и свекла. У нас еще море работ, подчеркнул глава государства.
1: Политика.
2: Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия межправительственного соглашения с Беларусью, касающегося оперативного оповещения о ядерных авариях и сотрудничества в сфере радиационной безопасности. Текст соответствующего постановления опубликован на официальном сайте украинского правительства, пишет Белта. Кабинет министров Украины постановил прекратить действие соглашения, заключенного между правительством Украины и правительством Беларуси, подписанного 16 октября 2001 года в Киеве. Это соглашение предусматривало оперативное оповещение о ядерных авариях и сотрудничество в области радиационной безопасности. Министерству иностранных дел Украины поручено официально уведомить правительство Беларуси о прекращении действия данного соглашения.
1: В мире.
2: Власти испанского города Сеута сообщили, что в городе все еще могут оставаться около 10 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом говорится в материале агентства Европа Пресс. Как отмечают источники агентства, в правительстве Сеуты около 6 тысяч нелегалов находятся в центрах временного размещения и от 3 до 4 тысяч остаются на улицах пляжа города. По данным Эль Паис, испанская полиция сегодня утром начала вытеснять нелегальных мигрантов с пляжей Сеуты и направлять их в недавно открытые временные убежища. Международный олимпийский комитет разрешил проведение соревнований по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ на летней олимпиаде 2032 года на реке Фицрой в Австралии, которая известна как место обитания крокодилов, сообщает Мир-24. В акватории реки обитают около 500 таких хищников, которые славятся своей агрессивностью и бесстрашием перед людьми. Тем не менее, организаторы игры утверждают, что перед официальным разрешением была проведена тщательная независимая техническая экспертиза. Она подтвердила, что трасса отвечает всем требованиям безопасности, справедливости и стабильности для проведения соревнований. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: любовь поговорим после такой веселой песни. Вы знаете, Анастасия, что оказывается каждая третья женщина хоть раз портила еду партнеру в качестве мести. Ну, вот когда вместе, что-то отчебучил, там, шторку для ванны какую-то купил, не такую, как она хотела. Или еще что-то натворил, козел. Вот, и она ему там или пересолила, или перца туда бухнула, ну, или еще что-нибудь. Я такая, не так, как всегда.
1: Знаешь, мне...
0: Кошачьего корма туда можно дохлобучить.
1: Во-первых,
0: еще.
1: Мне кажется, что так делают только богатые женщины. Объясню, почему. Потому что им не жалко испортить еду, которую в теории они бы тоже могли съесть.
0: Нет, она себе отдельно приготовила, а ему отдельно, мол, или сказала, ой, дорогой, я только салатик себе сделал, там, знаешь, из авокадо, красной рыбки.
1: А ему этот собачий корм, да, как гуляш подала.
0: Он же любит, так по-серьезному, пюреха, еще там, или рагу какое-то, это назвала, что это сате. Вот, потом у тебя даже глаза сейчас расширились. Она назвала это сате, бухнула туда, у шарика одолжила корма, и все, пожалуйста. Я, правда, сейчас сделал плохое.
1: Что?
0: Я сейчас подсказал, как можно поступить-то. Ах, я гад какой.
1: Не знаю, мне... Девушки, прекрасные, я все понимаю, честное слово. Но подумайте, в такой ситуации нужно же думать не о том, как поссориться еще сильнее, правильно? А о том, как помириться, не портите еду.
0: Вот святая женщина, я же говорю сегодня.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: друзья, после небольшой рекламы наша рубрика под названием «Любовная любовь».
1: Реклама.
2: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
6: Я хочу сказать, что люблю тебя.
7: Мисс Альберто, пожалуйста, не говори так.
0: Слушай, ну мы обычно мы в рубрике «Любовная любовь» начинаем издеваться над какими-то звездами, а тут просто очень хорошая история, которая прекрасно закончилась, и это потому, что происходило в нашей стране, возможно.
8: Возможно. Ну, в общем-то, парень стал звездой в момент, когда решил в одной из соцсетей запулить новость о том, что он собирается расписаться со своей любимой девушкой, но, к сожалению, денег недостаточно для того, чтобы сделать этот день запоминающимся. Ну, по крайней мере, таким, как он вырисовывался у них в головах, и поэтому парень бросил клич, он не попросил денег. Он попросил дать подработку, если вдруг кому-то нужны его услуги, а он был готов быть доставщиком, водителем, ну и так далее, в определенные часы, потому что у него есть основная работа. Вот. Ну и, в общем-то, таким образом он решил решить вопрос, простите за тавтологию.
0: Прекрасно, потому что он мужик.
8: Да, и что самое прекрасное в этой истории, так это то, что подработку он все-таки нашел. Это важно, да, это первое. Но помимо этого ему начали всевозможные ИПшники предлагать услуги. Кто-то предложил испечь им свадебный торт бесплатно. Кто-то свадебный букет. Кто-то бесплатно отвезти пару на ретро-автомобиле. Фотограф, ведущий, барбер, фуршет. Все это предлагалось бесплатно. Там еще фаер-шоу предлагалось. В общем, шикарнейшая свадьба. Остается только там на платье по скидке получить и найти какое-то место для проведения этого мероприятия. И все. Они в ажуре. Но я не знаю, чем закончится эта история, в какой день у них назначена свадьба, но парень обещал прям активно делиться всем тем, как это все пройдет, всех фотографировать, все всем рассказать, показать. Но это такая классная история, которая заставляет верить в доброту, в какие-то чудеса, что ли, в любовь какую-то настоящую. Ну, круто. Ой, все, давай говори, а то я сейчас на слезу.
0: Нет, мне добавить нечего. Как хорошо, что есть такие люди, которые прониклись, которые решили поддержать. И этим людям большущий привет, и, ну и респект, и уважу, как и говорилось.
1: Любовная любовь. Наша музыка на радио «Витебск».

0: есть небольшой выпуск новостей от нашей службы информации, но без него совершенно никак, правда ведь?
1: Естественно, потому что наш Татьяна Белоголовкина в поте лица трудится, шевелит активно своими пальцами по клавиатуре для того, чтобы донести до вас важную и, самое главное, актуальную информацию.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Президент Беларуси в ходе рабочей поездки в Шкловский район объяснил, почему цепляется за лен. Саудовский поставщик нефти в Европу предупредил об отмене отгрузки в октябре. Кость молодого мамонта нашли в Микошевичах. Находка попала к ученым только через 30 лет. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Хорошая новая рубрика у нас называется «Звездные мамочки». Тем более, одна известная певица, такая очень экспрессивная, стала недавно мамочкой. Про Леди Гагу речь пойдет. Да, поздравляем ее.
1: Да, Леди Гага в 2019 году в отношениях она с Майклом Полански. И вот столько лет спустя, ну сколько, практически 7, да, прошло. Ну, в общем, им нужно было подумать, насладиться друг другом, вообще понять, строить жизнь вместе дальнейшую или не строить. И вот в июне 26 года она... как оказалось, родила девчонку. Назвали они ее Роуз. Вообще, конечно, интересно. Вообще, наверное, Леди Гага — это тот тип артистки, от которой не ожидаешь, что она раз и родит. Хотя, ну, вроде как женщина, но воспринимаешь ее сугубо как музыканта, знаешь. И вот это «Мама, что?»
0: Ну, тебе новые заботы, видишь, уже сейчас... Ты по музыке слышала, как она остепенилась? Это раньше было, это Леди Гага, вот это, а потом...
1: Ты знаешь, помнишь ее последнюю песню?
0: Какие ты медленные, медленные? А, вот про Dead Dance?
1: И Абракадабра.
0: Но Dead Dance, боже.
1: Да. Вот. Dead Dance.
0: Нет, это к тому, что это интересно. И вот на фотографию смотрю этого Майкла Полански, такой добрый мужчина. Поговаривают, что он IT-там занимается каким-то, что очень много, значит...
1: Он IT-предприниматель. Скорее всего, у него фирма, но Саша за эфиром сказал, наверное, клуб компьютерный.
0: Компьютерный клуб, конечно.
1: А из-за чего Леди Гага на него клюнуть еще могла? Он просто давал ей вот поиграть в компьютеры вот эти.
0: Наверное, пришла когда-то, знаешь, с подружками.
1: Разрядиться немножко.
0: Разрядиться, да. А он улыбается, значит, ей можно... даже какую-то скидку сделал. Ну и тоже интересно даже, знаешь, когда вот это все...
1: Насыпал ей монет в ладошку, сказал, играй на все.
0: Ну, наверное. Ну, я не знаю, какой у нее там компьютерный клуб, но я думаю, что счастливые родители. Наверняка и приходил под окна роддома, как, я не знаю, как он ее называет в жизни, Гагуша, наверное. Ну, Леди Гагуша. И написал даже под окнами роддома, Гагуша, я тебя люблю. И пришел со своими друзьями, значит, с букетом и шампанское пили под окнами.
1: А она даже перформанс никакой не устроила с этой надписью. Он расстроил и пошел придумывать что-нибудь еще. Выдумал имя Роуз. В итоге так дочку и назвали, да?
0: В честь Роуз, конечно. У него просто любимый цвет, наверное, розы. Ну, не пионы же.
1: О, смотри, что ты хорошая. Все-таки ты сказал.
0: В общем, все, поздравляем. Вот такие новости. Вот такая звездная мамочка. Хотел сказать совет да любовь. Нет, обычно говоря, здоровья мамочки и малышу.
2: Звездные мамочки. Мы снова танцуем.

0: Реклама.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 17 по 20 сентября акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Ятти, трюфель, ваниль, клубника. 1 рубль 99 копеек за 110 граммов. Вафли традиционные сливочные. 8 рублей 19 копеек за 1
1: килограмм. Ника, давайте экономить вместе.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: На радио Витебск хорошая компания.
1: Меня, Анастасия, часто бесят вот эти заголовки в интернете.
2: Какие?
1: Да? Ну, какой-то такой громкий заголовок, туда заходишь и начинаешь считать, ты понимаешь, что вообще прочитал пустое что-то, минуту-две читаешь, а оказывается, ты про это знал. А вот тут у нас есть разгромная статья, которая называет «Это то, что омолаживает мозг».
2: Так, и что же ты знаешь о том, что омолаживает мозг?
1: Значит, ученые выяснили... Нет, это как раз-таки наоборот, полезная статья. Значит, выяснили ученые, что те, кто играет от 5 часов в неделю в компьютерные игры...
2: В неделю, это важно.
1: От 5 часов в неделю. Ну, грубо говоря, там, час в день.
2: Угу.
1: В тестах на память, внимание и решение сложных задач показывают результаты в среднем, как у людей на 14 лет моложе.
2: Mm-hmm. Очень интересно. А вот теперь мне интересно, а если человек играет в игры больше 5 часов в неделю,
1: то это игроман.
2: Не показывает ли обратных результатов?
1: То это игроман. Возможно, возможно. Но это одно другому, наверное, не мешает. Но ты же знаешь, что слишком хорошо тоже нехорошо.
2: Когда такое было? Я не понимаю, о чем ты.
1: Но то, что нас не убивает, делает сильнее.
2: Да, а все, что хорошо, всегда хорошо.
1: Нехорошо, но все равно витаминов не может быть много. Ну, но,
2: ну ладно,
1: понимаешь.
2: Ладно, авитаминоз наступает. Да, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Гипервитаминоз тогда. Авитаминоз, когда не доедаешь.
2: Да, кстати, спасибо тебе большое.
1: Да не за что, это бесплатно. Вот. Так вот, оказывается, вот такая интересная история. Но еще есть интересное дополнение. Лучше всего показатели у тех людей, которые играют в любимый жанр. Вот нравится тебе в Тетрис играть?
2: Угу.
1: Например, Анастасия. Ты любишь играть вообще в телефоне или на мониторе во что-нибудь? Ну, каждого же есть.
2: Ну, редко, редко.
1: Ну, хотя бы, там, знаешь, зомби против растений, вот эта вот медленная вот эта вот игра, вот эта вот такая. Но все равно. Так вот, это тоже хорошо. И важно еще, чтобы все-таки спорт не уходил из вашей жизни. Не киберспорт, а вот нормальный. Прогулки, о которых ты сегодня говорила. Вот эти вот, это же тоже хождение.
2: Ты как будто бы зацикливаешь.
1: Да.
2: Да? Ну, как? Смотри, какой.
1: Фишечка такая. Короче, вот. Поэтому пользуйтесь, юзайте. И если вам кто-то в семье говорит, что-то опять компьютер свой взял и включил. Вот, пожалуйста. Я, можете сказать, я хочу быть моложе на 14 лет.
2: Да, и говорите, я только часик, только часик.
1: Только часик в день.
2: Это для здоровья. Очень любят, мне кажется, говорить у нас.
1: Отлично. Теперь еще больше будут любить про это. Хорошая компания, знаете, она плохого вообще не посоветует, да?
3: Да.

0: Я уже, Настя, про это говорил, что придумаешь себе планы на выходные, а потом оказывается, что в выходные в городе столько различных интересных мероприятий, что все планы в тартарары летят просто. Вообще.
1: Ну, как я понимаю, ты уже себе где-то там откорректировал немножечко план и решил, что все-таки ты будешь делать на этих выходных. Если честно, это приятно, потому что в кои-то веке ты можешь спросить про то, есть ли у меня планы на выходные. Потому что у меня есть готовый ответ. Да, у меня точно
0: наконец-то
1: есть план.
0: Год работы у него, хоть тут планы появились какие-то на выходные. Это отлично, друзья. Желаем вам прекрасных выходных. А с вами была хорошая компания, с которой уже вы встретитесь в понедельник. Аля-улю! Всем мы говорим, и Евгений, вам в том числе, и всем остальным нашим друзьям, которые были вместе с нами и будут вместе с нами на следующей неделе. С вами была Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: Хороших выходных. Пока.
1: Пока.
2: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район объяснил, почему цепляется за лен. Подробностями делится полпервого.
2: Сейчас нам надо разобраться со льном. Занимались же когда-то мы льном. Да. Но вот я посмотрел поле. Это жуть. Надо серьезно заниматься уже. Не такие объемы нам надо. Советского Союза нет, чтобы загрузить льнокомбинат. Жалко же, если пропадет такое предприятие. Мы же его модернизировали. И ткань же хорошая.
3: И оборудование, и люди, и продукция.
2: Все, там школа целая. Поэтому я цепляюсь за это. Но надо распределить эти...
4: 2000.
2: Что такое 2000 гектар на страну? По кусочку дал, но так, чтобы они произвели не 0,70, как все, а 0,70. Ну, какая рентабельность такой льна будет? Даже единицы нет. Поэтому вот нам с льном разобраться.
1: Как сообщалось, Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район с жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяда Агро». На этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. Глава государства назвал отвратительным итог работы по теребленню льна. Подчеркнул отсутствие дисциплины. Президент заявил, что еще побывает в таких медвежьих углах. И жестко предупредил чиновников о необходимости переводить области на военное положение и начинать работать.
0: В мире.
1: По энергетической безопасности Европейского Союза нанесен новый жесткий удар. Крупнейшая мировая корпорация «Сауди Арамко» официально уведомила европейский НПЗ о полной отмене поставок сырья на октябрь. Причиной этого стали удары по стратегическому нефтепроводу «Восток-Запад», пишет Newsbuy. Прекращение прокачки ресурса произошло на фоне тяжелейшего кризиса в Старом Свете. Розничные цены на бензин и дизель бьют исторические рекорды. В эпицентре ценового удара оказались и Германия, Швейцария и Франция. Жесткими заявлениями по топливному вопросу уже выступили премьеры Чехии и Польши. Так Бабиш обвинил Брюссель в неспособности защитить людей, назвав политику ЕС зеленым безумием. А Туск пообещал гражданам цены на АЗС, которых никто и в страшных кошмарах не мог представить.
0: В Беларуси.
1: Плечевую кость молодого мамонта нашли в Микошевичах. Об этом сообщил белтозаведующий Центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Алексей Авласович. По его словам, находку уже осмотрели специалисты. Кость в хорошем состоянии. Возраст ее пока неизвестен, проводятся анализы. Сейчас она находится в экспозиции Института истории. Новые экспонаты из Микошевича передал в институт местный житель. Находка ждала своего часа 30 лет. По словам мужчины, его отец, работавший тогда экскаваторщиком, обнаружил кости в ходе работ. Находка хранилась в семье около 30 лет. И сейчас он решил передать ее ученым. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
5: Веста! Невыгодных покупок!
6: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста печенье Орео 228 граммов 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов 13 рублей 99 копеек. Веста! Приглашаем за покупками!
7: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидромета.
8: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: На радио Витебск. Час по-русски.
9: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
10: Все мои изначально чайники.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375 29 794 22 22.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» час по-русски.
2: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».

0: Твоя любимая музыка.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Вице-премьер Николай Снабков провел рабочую встречу с бизнесом по насыщению товарами внутреннего рынка и по ситуации с ценами. Венгрия готова отказаться от российского газа по решению Европейской комиссии. Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38.

0: and my boys Alexa.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
4: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
5: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск час по-русски.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Вице-премьер Николай Снабков провел рабочую встречу с бизнесом по насыщению товарами внутреннего рынка и по ситуации с ценами, сообщила пресс-служба правительства. Участники встречи констатировали, что ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем. Предпосылок для роста розничных цен не усматривается. При этом торговые сети и импортеры были предупреждены, что ценовое регулирование на ряд товаров могут вернуть, если будут признаки необоснованного роста цен или усиления давления внешних факторов. Март совместно с Министерством по налогам и сборам поручено усовершенствовать систему анализа ценовой ситуации с определением причины обоснованности роста розничных цен.
1: Мире.
2: Будапешт готов выполнить решение Европейской комиссии о запрете импорта российского газа. Об этом заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань, передает «Спутник». По его словам, Россия по-прежнему остается ключевым поставщиком энергоресурсов в Венгрию. Министр подчеркнул, что покупать российский газ и нефть для страны экономически выгодно. Вместе с тем, отвечая на вопрос о запрете на импорт российского газа, который вступает в силу с начала 2028 года, министр подтвердил, что Венгрия готова выполнить решение Еврокомиссии и отказаться от энергоресурсов из России, хотя и считает его политически мотивированным. Кандидат в президенты Франции Габриэль Атталь предложил создать Соединенные Штаты Европы, сообщает РИА Новости. Атталь считает, что Европа достигла предела и в нынешней системе уже не может двигаться дальше. Создание европейского экономического слияния он назвал великой миссией своего поколения. В представлении кандидатов в президенты Франции отдельные европейские страны, которые войдут в Соединенные Штаты Европы, должны будут сохранить свои суверенные полномочия. Политик подчеркнул, что он выступает именно за экономическое и экологическое слияние, а не за создание Европы, единого государства.
1: В Беларуси.
2: Массовая вакцинация против гриппа стартует в стране с начала октября. Об этом сообщил начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан. Массовая вакцинация проводится в традиционные сроки октябрь-ноябрь, чтобы успел выработаться иммунитет, сказала она. Специалист пояснила, что иммунитет вырабатывается в течение 2-4 недель, поэтому вакцинация в период октября-ноября оптимальна для его выработки до начала подъема заболеваемости гриппом. Начальник отдела отметила, что вакцина в соответствии с заявками Организации здравоохранения закуплена. Первые партии уже поступили, проходит контроль качества и к концу сентября должны поступить в Организации здравоохранения. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
6: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск.
1: Категория 12+.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 794 22 22.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью местами кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7,12. Завтра днем по региону 18-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и

путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск». Категория 12+.

карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск». Категория 12+.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. Ночью местами кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7,12. Завтра днем по региону 18-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на Радио Витебск.
4: Категория 12+.

0: Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, туман, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12, в Витебске 10-12 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск! Ночь твоего города.
0: Реклама на Радио Витебск.

0: Для вас играет диджей Николай Суховаров.
1: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, туман, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12, в Витебске 10-12 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск! Ночь твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, туман, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12, в Витебске 10-12 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, туман, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12, в Витебске 10-12 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск! Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.